0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Бибо Рекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжаем тему сепарации. Есть период, когда родители вдруг обнаруживают, что ребенок перестал соглашаться с ними практически во всем и стал отвечать или даже возражать. «Я так не думаю. Почему я должен? Ты меня не понимаешь». Родители могут воспринимать это как неблагодарность или потерю авторитета. Но примерно с 10-13 лет начинается очень важная часть эмоциональной сепарации. Ребенок обнаруживает: «У меня может быть свое мнение, и это необходимо». Если родители требуют абсолютного согласия, ребенку приходится выбирать либо отказаться от собственного мнения, либо скрывать его. И тогда внешне может быть послушнее, но внутри все больше дистанции. Поэтому родителям важно научиться выдерживать несогласие. Ребенок говорит: «Я не хочу быть врачом». Не обязательно отвечать: «Мы лучше знаем, что тебе нужно». Можно спросить: «А кем ты хочешь быть и почему?» Это не означает соглашаться во всем. Родитель может сказать: «Я слышу твое мнение, я думаю иначе. Давай обсудим». Вот это и есть здоровая сепарация – разделение мнений без разрушения отношений. В этом возрасте ребенку особенно важно иметь собственное пространство, свои вещи, интересы, друзей, некоторые личные темы. Но здесь возникает тонкий баланс. Родитель имеет право на безопасность и правила, но ребенок постепенно приобретает право на личное пространство. И очень важно не превращать контроль в слежку. Постоянно проверять телефон, переписки, личные разговоры. Подросток это понимает как недоверие и свою несамостоятельность. При этом подросток еще не взрослый. Поэтому свобода должна увеличиваться постепенно вместе с ответственностью. Чем больше ребенок способен отвечать за свои решения, тем больше пространства ему можно предоставлять. Сепарация – это не потеря родительского авторитета. Задача родителей – не решать за ребенка, а помочь ему принимать решения и нести ответственность. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Страны Центральной Азии объединяют энергорынок. Таджикистан и СВИФТ обсудили развитие международных банковских расчетов. ЕБРР рассматривает возможность предоставления республике свыше 48 миллионов евро. Таджикистан увеличил закупки казахстанского зерна. Около 40 миллионов самани в стране направят на развитие школ искусств. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбахш шуморобоси у панджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
7: Си сол асткии гурухи расонагой Азия Плюс фаулият мекунат. Аммо паси ин си сол роги тулони аз як компьютер ва чан корман, то яки аз бузургтарин гурухи расонагой Таджикистан бо миллионхо хонанда ва дахо платформа аст. Авалин бюллетени тилоти Азия Плюс дуими апрели соли газору нуфсаду нава душаш банаш расид. Он вахтан ро дар Душанбе курьер хо бо дучар хапах мекардан. Дар тули ин сол хо сомона, рузнома, радио, маджала, чойзай музикави, джашнвора хо, форум хо, лойга хо и видеои ва шабака хо иштимои ба вуджу домадан. Имрус шумурей умуми обуначиони Азия Плюс да шабака хо иштимои ва паюм расон хо аз 2 миллиона фарзиод аст. А сомона и гуру хирасона хо хар мох такрибан 1 миллион каз боздит мекунат.
6: Коммерцбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
8: Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангистиклол, Нуризулол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама
4: 41-41. Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан лидирует в мире по полезным моделям в глобальном инновационном индексе. Страны Центральной Азии объединяют энергорынок. Около 40 миллионов саманей в стране направят на развитие школ искусств. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан занял первое место в мире по показателю полезных моделей в глобальном инновационном индексе этого года. Речь идет о регистрации технических решений, новых устройств или практических улучшений, которые получают правовую защиту как объекты интеллектуальной собственности. Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности по использованию низкоуглеродной энергии, Таджикистан занял 12 место. Этот показатель отражает использование источников энергии с низким уровнем выбросов, среди которых важную роль в Таджикистане играет гидроэнергетика. Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан планируют создать пилотный механизм региональной торговли электроэнергией, который должен дополнить уже существующую энергосистему региона новыми правилами торговли. Среди целей проекта также создать условия для развития регионального рынка электроэнергии, улучшить взаимодействие между энергосистемами стран, расширить трансграничную торговлю и повысить эффективность использования энергетических ресурсов региона. Для Таджикистана это особенно важно с учетом реализации крупных энергетических проектов. Если сегодня возможность продажи электроэнергии за пределы страны зависит от конкретных договоренностей с отдельными государствами, то в будущем более развитый рынок позволит эффективнее находить покупателей и использовать доступные мощности. В свою очередь, в периоды повышенной нагрузки или необходимости балансировки региональный механизм позволит быстрее находить доступные ресурсы у соседних стран. Национальный банк Таджикистана и международная система межбанковских коммуникаций SWIFT обсудили расширение сотрудничества в сфере трансграничных платежей и интеграцию банковской системы страны в мировую финансовую инфраструктуру. Отдельное внимание на встрече было уделено внедрению стандартов ISO, которые используются для унификации обмена платежными данными, а также совершенствованию информационных систем банков. Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления Таджикистану кредита в размере чуть более 48 миллионов евро для расширения магистральной оптово-волоконной сети и развития инфраструктуры широкополосного доступа к интернету. Проект получил название «Сельский широкополосный интернет Таджикистана» и пока находится он на стадии предварительного рассмотрения. В частности, средства планируется направить на расширение покрытия широкополосного интернета и улучшение доступа к цифровым услугам, недостаточно обеспеченных связью в районах страны. По данным ЕБРР, реализация проекта будет осуществляться через национального оператора связи, который владеет и управляет основной телекоммуникационной инфраструктурой страны и отвечает за расширение широкополосного доступа. В ближайшие 5 лет в Таджикистане на реализацию программы развития детских музыкальных, художественных школ и школ искусств будет направлено около 40 миллионов саманей. Средства прежде всего будут направлены на обновление материальной базы школ, в том числе мастерских, выставочных и концертных залов, общежитий, а также на обеспечение современными музыкальными инструментами и оборудованием. Другая часть средств будет израсходована на подготовку и повышение квалификации преподавателей, повышение их социального статуса и поддержку талантов посредством стипендий, грантов и творческих конкурсов. Учебные планы и программы также будут приведены в соответствии с государственными и международными стандартами. Программа также предусматривает создание новых детских творческих коллективов, хоров, симфонических, ударных, духовых и народных оркестров, а также ансамблей и вокальных студий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона и Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад.
6: Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Рахами телефон и дорая реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Тар Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазовой навише в бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Танцуй с нами. Азия Плюс.
0: Джонни Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
10: Шарики барнома Comfort Baby.
11: دوستانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلوگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالتی کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند. اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانی اوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
10: اولین برندی وطنی او رپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. урепчаҳои Comfort Baby-ро дар тамоми нуқтаҳои савдо дастрас карда метавонед. Маълумоти пурра дар саҳифаҳои Comfort Baby.tj. Comfort Baby – роҳати тифли шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
10: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.

0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия.
1: Со Абдар-Таджикистану.
2: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Машун данки вебе Дубай бава вопаймуй бонк парвозка.
4: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент поручил утвердить программу экологического образования. Гбау, Бухтар и Таджикабад отчитались о выполнении плана призыва в первый же день. Таджикистан увеличил закупки казахстанского зерна. Далее подробности этих и других событий. На прошедшем накануне заседании правительства под председательством президента республики Мамлер Ахмона одним из главных вопросов стало рассмотрение государственной программы развития экологического образования и культур населения. Программа направлена на повышение экологической грамотности, формирование ответственного отношения к окружающей среде и вовлечение молодежи, общественных организаций и предприятий в экологические инициативы. Ответственные структуры должны ежегодно до 1 марта отчитываться о проделанной работе. На заседании также рассмотрели вопросы развития кино, прогноз основных макроэкономических показателей на 2028 год и их параметров на 2029, а также 2030 годы. Сегодня стартовал осенний призыв граждан страны в ряды национальной армии. В первый день осеннего призыва ГБАУ, город Бухтара, также Кабацкий район, сообщили о полном выполнении плана призыва. Власти ГБАУ заявили, что города и районы области выполнили план на 101%. Мэрия Бухтара и администрация Таджикабадского района сообщили о выполнении плана на 100%. Осенний призыв начался сегодня, 1 октября, и продлится он до конца ноября месяца. На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Это 1999 по 2008 годы рождения. Власти связывают выполнение плана в первые дни с ростом числа добровольцев, представление год призывникам, а также разъяснительной работы среди населения. Таджикистан вошел в число основных направлений экспорта казахстанского зерна в начале нового маркетингового года. За первые 20 дней сентября Казахстан поставил в страну 116 тысяч тонн зерна. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поставок в Таджикистан зафиксирован на фоне увеличения общего экспорта казахстанской зерновой продукции. По итогам 2025-2026 годов маркетингового года Казахстан экспортировал 15,5 миллионов тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Основными направлениями поставок стали страны Центральной Азии, а также Китай. Агентство по гидрометеорологии предупреждает об угрозе солевых явлений в отдельных предгорных, а также горных районах республиканского подчинения в Сагдийской и Хатлунской областях, а также на западе ГБАУ. Жителям этих районов рекомендуют соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона авали суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: sein, sen qualcosa de più, senza te io che cosa farei? Cosa se quanto dici di sì, un istante anche adesso così, cosa sei, non lo sai, e anche tu cosa sei.
1: آفرین. نکنون شما گفت که اینجا گپ در برای چی می رفت؟ همین کوزا، کزا از هم دیگر فرق دارن؟
0: یک دوستم می گفت اتا پیشنه کرا پرا کزو می گفت. نه، کوزا سین در برای موضوعی همه وقته که در برای عشق و عاشقی است. در برای عشق و عاشقی است. کلمه کوزا سی یعنی محبتم با تو بیشتر زیادتر می شود. یعنی همه خیلی.
1: خواسته که در اینکه سنت و فرهنگ و مردمان دیگر نیست، موضوع عشق و دوستداری و این چیز موضوع رقم یک است. خب دوستان عزیز، ما با شفقت هشتی صحبت داریم و همچنین با اوریا پودا دوستخان ایرونی و افیر ما فکر میکنم که باز چند دقیقه دیگر ادامه میابد. بیاد بعدی بخش رکلام برمیگردیم با صحبت و امیدوارم که شما ما رو همراهی میکنید.
2: رکلام در Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
5: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дараджаи Бодой Хаспият.
1: صحبت رو ادامه میدیم دوستان بسیار عزیز و ارجمند با اوریا پودا، توسخان ایرونی و شفقت هشتی که مهمون از امریکا هستن. خب مهمون هم نه، به خانه خودشون آمدن و به هر صورت فکر میکنم که همین احساس همیشه هست و حالت های هست که خیلی پزمان میشودین و این کدام حالت ها بود؟
0: میدونید بعد از اون که سنتون 35-40 ساله شود برای رفتن به یک کشور و همه چی رو خیلی که میگن از صفر سر کردن بسیار دشوار است. من همیشه پزمان میشوم، پزمانی وطن، برای همونم حرکت میکنم هر سال بیام، حداقل هر سال. خیلی سالی آخرین 4-5 سال نشد به خاطر فرزندا، همون سبب های خودشو داشتم. اگر نه هر سال میومدم و فرزندانم هم همیشه با خودم میارم اینجا.
1: او گفتید که یکیش در یعنی کار میکنه دلکای و دیگه فرزندو با چی کارو مشغول هستند، چی شغل دارند، چی کسب دارند؟
0: писари калоним ход дар Москав, директори компания страховой компания мега хамже кор мекунад ва писари думам дар Калифорния зиндаги мекунад дар ширкати амун Google ки хама медонад дар хамунҷо кор мекунад ва писари Сеймон ба наздики коллежро тамом кард. Яъне ҳоли кор намекунад ва наздики коллежро тамом кард ва ман бисёр хушҳол ҳастам ки ҳамун чизе ки мехостам ки фарзандонам дар ҷойҳои беҳтарин кор кунанд ва хонанд ман ҳамун чиз амали гардид.
1: Медонам ки шумо ба модар, падар хеле эҳтироми бисёр зиёд доред ва ман нақши онҳо дар шаклгирии зиндагии шумо, дар масалан шӯҳрати шумо, мавқеи шумо чӣ гуна аст ва оё чӣ сурудҳоеам барашон бахшидед?
0: Албатта ки падарам, худо раҳматшон кунад, ҳеҷ вақт намехостанд ки ман сароянда бошам.
1: Барои чӣ?
0: Ҳеҷ вақт намехостанд. Хай ҳамон одамҳои деҳота медонад, мегуфтанд ки як касбе нест ки масалан ту метавони оилаи худро
1: таъмин
0: кунӣ. Ҳа, мегуфтанд ки ту духтур мешавӣ. Ва ман албатта ки аз хун метарсидам. Ман ба падарам гуфта наметонистам ки ман намехоҳам духтур шавам. Ва бисёр як кори аҷоиб буд, як кӯтоҳ карда мегӯям. Албатта ки модарам ҳамеша маро дастгирӣ мекарданд. Як рӯз амакам туй доштанд. Ман аз падарам бисёр метарсидам. На фақат ман, бародаро ҳамо метарсидем. Хай ҳамон одамои деҳот ки сиёсатоз. Падарам яке аз ҳамонҳо буд. Баъд амакам мане хеле дӯст медоштанд ва медонистанд ки ман сарояндаи хуб ҳастам. Баъдан вақти амакам писарашона хонадон мекарданд, туй буд, маро гуфтанд ки бачам инҷа биё. Баъд ман рафтан гуфтам дар микрофона гир, як дутта байт бихонем, суруд бихон. Ман ҳамин хеле тарсидам, чун падарам ҳамунҷо нишаста будам. Ман бисёр тарсидам, хай баромадам, суруд хондам. Баъд дидам амакам бо падарам суҳбат мекунанд. Ва ин суҳбата баъд ба ман ҳамун касе ки
1: баҳлуи
0: шоҳид буд. Падарам амакам омада ба падарам гуфтанд ки Иззатулло, яъне номи падарам Иззатулло, Иззатулло ту дидӣ ача чӣ хел суруд хуб мехонад. Ту медонӣ ки дар китоб, дар китоби яъне ислом, падар модар ба се чиз агар хато накунам ҳақ надорад ки зидди ҳамун чиз бурад. Яке аз онҳо интихоби касб ва яке дигаи интихоби ҳамун ҳамсар. Вақте бояд падар гӯш бидад ба фарзанд, падарам гуфтанд ҳам медонам. Баъд гуфтанд ки барои чӣ ту намехоҳӣ ки писарат ҳамин, ту намедонӣ ки то чӣ андоза ту чӣ қадар дӯст медорад сарондага. Баъд падарам гуфтанд ки э чӣ кор кунад. Баъд аз он, яъне ин розигии падарам буд. Ва модарам як фаришта буданд ки рости гап, ман вақте дар интервюҳо савол метаҳам, ман ҳатто намедонам ҷавоб диҳам ки гирям меояд. Барои ҳамин модарам як фариштаи ман буданд ки ҳамеша ба ман кӯмак мекарданд ба ҳар чиз, масалан барои рафтани мактаби мусиқӣ. Ва модарам як фаришта буданд ки рости гап, ман вақте дар интервюҳо савол метаҳам, ман ҳатто намедонам ҷавоб диҳам ки гирям меояд. Барои ҳамин модарам як фариштаи ман буданд ки ҳамеша ба ман кӯмак мекарданд.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хој борик, барој ошхона хој начандом калон, то мадел хој васеј ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки.
3: Со Адбер Тожикистон, Йозда.
4: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
5: Маш фунданки вай ба Дубай ба ва паймуи бонк парвозка.
6: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додам.
7: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
8: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Копилка сборной страны на азиатских играх пополнилась новыми медалями. После безуспешных переговоров от делегации Ирана на Генассамблее ООН потребовали покинуть США. Fly Dubai временно приостановит рейсы в Израиль после ЧП на борту Боинга. Далее подробности этих и других событий. Сборная Таджикистана довела количество наград на 20-х азиатских играх в Японии до 10. Очередные две бронзовые медали 30 сентября завоевали дзюдоистка Ахлия Муминова и боксер Парвиз Каримов. Всего Таджикистан заявил на соревнованиях по дзюдо 9 спортсменов, 7 мужчин и 2 женщин. Таким образом, у сборной 2 золотые, 3 серебряные, 5 бронзовых наград. Генпрокуроры Таджикистана и России Хабибулу Вахидзуда и Александр Гусан провели двустороннюю встречу в Казани на полях совместных заседаний руководителей прокуратур стран СНГ и стран ШОС. Стороны обсудили правовую помощь, вопросы экстрадиции и взаимодействия в борьбе с терроризмом, экстремизмом, киберугрозами и транснациональной преступностью. Отдельное внимание уделили защите прав и социальных гарантий граждан Таджикистана, временно работающих в России, а также оперативному реагированию на возникающие миграционные вопросы. По итогам встречи стороны подписали новую программу сотрудничества. А на заседании в Казани генпрокуроры 6 стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В частности, страны договорились оперативно обмениваться информацией о террористических и экстремистских организациях, группах и отдельных лицах, представляющих угрозу безопасности, а также об их международных связях. Стороны также будут передавать данные о возможных терактах, посягательствах на суверенитет государств и незаконных вооруженных формированиях, использующих террористические, диверсионные, а также экстремистские методы. После того, как двусторонние переговоры между США и Ираном об урегулировании зашли в тупик, госсекретарь США Марко Рубио 28 сентября потребовал, чтобы иранская делегация, участвовавшая на Генассамблее ООН, немедленно покинула страну. Об этом сообщает Axios. По информации портала, в Белом доме ожидали прогресс в переговорах с Тегераном. Однако к концу дня стало ясно, что они зашли в тупик. А затем по распоряжению Рубио постоянное представительство США при ООН сообщило иранским коллегам, что возглавляемая главой МИД иранская делегация должна немедленно покинуть Нью-Йорк. В ночь на 29 сентября делегация вылетела в Доху, где, по данным Axios, катарские посредники пытались добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, но у них также не вышло, поскольку ни одна из сторон не была готова пойти на уступки, сообщает портал. Авиакомпания Fly Dubai временно прекратит выполнение рейсов в Израиль на время расследования инцидента, произошедшего 30 сентября на борту самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. В компании заявили, что это позволит компетентным органам установить все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, во время полета один из пилотов напал с ножом на своего коллегу и попытался завладеть управлением самолетом. Boeing 737 MAX 8 со 174 пассажирами на борту подал сигнал о чрезвычайной ситуации, изменил маршрут, после чего совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что нападавшие был задержан саудовскими властями. По данным СМИ, речь идет о гражданине Омана. Израильские власти рассматривают произошедшее в том числе как возможную попытку теракта. Капитан экипажа, гражданин Индии Смит Мачхар, получил ножевое ранение, однако, по словам Нетаньяху, продолжил сопротивляться и помог предотвратить катастрофу. После инцидента все пассажиры были доставлены в Израиль резервным рейсом Fly Dubai. США освободили под залог мужчину, прожившего 41 год в камере смертников по ложному обвинению. Суд в штате Юта разрешил 71-летнему Дугласу Стюарту Картеру выйти под залог после того, как новый анализ ДНК не подтвердил его причастность к убийству, за которое его приговорили к смертной казни в 1985 году. Тогда на месте преступления на рукоятке ножа обнаружили кровь и генетический материал, однако ДНК Картера не совпало ни с одним из этих образцов. Сам Картер многие годы настаивал на невиновности, утверждал, что признался в убийстве под давлением полиции. Также два свидетеля обвинения заявили, что полицейские заставили их лжесвидетельствовать против Картера. В прошлом году Верховный суд Юты постановил провести новый процесс, сославшись на многочисленные нарушения со стороны полиции и прокуратуры. Теперь Картер будет находиться на свободе под залогом и носить GPS-трекер в ожидании нового судебного процесса. В этом месяце в стране ожидается осадков меньше местами. Ожидается местами больше осадков, больше климатической нормы. А где-то ожидается и усиление ветра, а также мгла, сообщает об этом гидрометеоцентр страны. Также в некоторые области придут морозы. Наиболее теплая погода в долинах, в том числе в Душанбе, предполагается в первой декаде месяца с температурой днем от 26 до 31 градуса выше нуля. Во второй и в третьих декадах месяца ожидается понижение температуры до 25 градусов. На востоке Кикбау, между тем, температура воздуха местами составит 0,2 градуса мороза. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте.
9: Роллер бароетон так диммикунат. Роллер гармиосоиш багарьяк хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Да, друзья, бывает такое, работаешь с коллегой вот уже полтора года, но имеется в виду в прямом эфире, так-то мы знакомы давно, а тут выясняется, что, оказывается, у твоего коллеги есть суперспособность опаздывать, но приходить все время вовремя. Как тебе это удается, Лола? Расскажи, пожалуйста, свой секрет. Я думаю, что в течение эфира обязательно поделится, расскажет. Может быть, вебинар, свои курсы откроет скоро тоже Лола, будет преподавать, как опаздывать, но приходить вовремя. Слушай, даже название уже придумали. Как опоздать, но прийти вовремя. С Лолой Абдуназаровой. Звучит же, да, Лола?
2: Звучит, но я сама что-нибудь обязательно придумаю, и пусть это будет мой авторский курс, чтобы ты потом, как обычно,
1: свою ложечку... Нет, я готов выступить продюсером твоим, готов собрать тебе первую группу.
2: Да, и первые взносы.
1: Деньги пополам.
2: Вот, я тоже сразу об этом подумала.
1: Дорогие друзья, ну пока мы тут делим будущую прибыль, мы вам желаем прекрасного настроения, замечательного настроя, потрясающего счастья, любви, да всех благ, которые есть только на планете Земля. А еще всегда, конечно же, с улыбкой на лице смотреть на свои рабочие задачи под радиостанцией «Азия Плюс» и под шоу «Второе дыхание». Здесь для этого Андрей Соколов и, как я уже ранее говорил, та самая Лола Назарова, это уже рекламу я пускаю,
2: которая
1: понимаешь?
2: Которая всегда вовремя.
1: Та самая, которая всегда вовремя, да-да-да. Привет, Лола, как дела?
2: Привет, Андрей, привет всем нашим слушателям. Да, друзья, вам потрясающего дня сегодня желаем, пусть он будет особенным. Да так оно и есть, ведь до выходных осталось совсем чуть-чуть, а это значит, что есть возможность настроиться на позитив, чтобы весь день прошел просто на одном дыхании. Мы с вами на протяжении ближайших трех часов будем вас заряжать, бодрить, будем обмениваться эмоциями, так что присоединяйтесь прямо сейчас. Давайте уже открывать второе дыхание.
1: Давайте это сделаем, как мы умеем, конечно же, дорогие друзья. Ну а вы не забывайте, что энергообмен, он все-таки такой, как-то объяснить, он энергообмен зависит не только от нас и от вас тоже. Ждем от вас сообщения, конечно же, 28-400-107. Отправляйте прямиком сюда свои весточки, сообщения, чем занимаетесь, где вы, как вы, почему вы, хотим знать все. Отправляйте, и будет нам, как говорится, весело вдвойне. А еще, друзья, нас сегодня сопровождает наш замечательный партнер, это МДО «Фурус», уважаемые друзья. А если вдруг вы все-таки о чем-то долго мечтали, хватит мечтать, пора действовать. Берите потребительские кредиты и приобретайте то, что вы хотели давно. Ну а сейчас напомню очень простое правило, как узнать, как уточнить 7272. Позвоните по короткому номеру, и вам там все четко расскажут, под какими условиями, как, где, когда и почему вы сможете взять данный кредит. Как-то так, друзья. Всем общего приятного дня. Мы делаем небольшую остановку в виде курса валют и Анны Асти с треком «Царица». Дорогие друзья, ну и скоро будем и мы.
3: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی از سال خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منته زری 5 سامانه و 42 درم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 53 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک لیری ترکی 18.18 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 47 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 22 درم، یک روبل روسی 11 درم ارزش دارد. Фред Мозер, як мушоидаи тавман ҷолибе доштааст. Дар доираи кӯмак ба кишварҳои наонқадар рушд карда, пули мардуми фақир аз кишварҳои бой ба дасти мардуми бой аз кишварҳои фақир мерасад. Наход ин мушоида рост бошад. Шумо чӣ фикр доред?
3: Курби Аскор дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور؟
4: مادر جان، چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی، پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن، داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دارو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن، از درد و تب.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Мы обычно смотрим в кино такие вот истории, когда супергерой в костюме появляется, дорогие друзья, и, конечно, спасает девушку там от какого-то грабителя, хулигана и так далее. Но, оказывается, и в жизни есть такие супергерои, которые даже в костюмах ходят. Почему бы и нет, дорогие друзья? Правда, мне кажется, так неудобно в костюме Бэтмена как-то
9: они
8: передвигаться.
9: Они не только ходят, они и бегают в этих самых костюмах.
8: Какие молодцы!
9: И причем, да, зачастую очень даже удачно.
8: Ну да, Бэтмен, друзья, погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. В Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена погнался за вором, вернул девушке украденную сумочку. А сам инцидент произошел 19 сентября в Норвиче, графство Норфолк. Вечером 25-летний Сони Мэнсон приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена. Его приятели нарядились мистером Фантастиком, ядовитым плющом и циклопом. Другими популярными персонажами, конечно, комиксов. Они стояли у бара, когда рядом появился незнакомый мужчина и попытался завести разговор. Вот так,
9: да,
8: друзья.
9: Друзья, а потом незнакомец обвинил двух девушек из очереди в краже у него там каких-то личных предметов, выхватил из рук одной из них сумку, бросился бежать. Мэйсон, да, не пропустил этот момент, он погнался за этим человеком. Вскоре к нему присоединились и его друзья в костюмах супергероев. Ой, представь, как классно. А кто бежит? Все бегут. И здесь вот прям целая толпа супергероев. Да, действительно, все эти супергерои погнали за этим самым человеком. Потом уже, конечно же...
8: Я посмотрел бы на эту картину.
9: Я бы тоже. К сожалению, не удалось им сразу догнать, но вот потом уже патрульные полицейские рассказывали о случившемся, что все-таки этот человек, видимо, испугался такого количества супергероев.
8: Да,
9: он выбросил эту самую украденную сумку. А Мэйсону осталось только вот найти ее, достать и все-таки благополучно вернуть девушке.
8: А, да, большие молодцы. Ну, кстати, во время погони преступник забросил сумочку на высокую такую кирпичную стену. Ну, я думаю, для Бэтмена это вообще ничего. Мэйсон сначала попытался достать украденную вещь с помощью самодельного крюка кошки. У меня даже такой был с собой. Изготовленного из втулки от туалетной бумаги. Но не смог. В итоге Бэтмену понадобилась все-таки помощь приятелей других супергероев, которые подсадили его, чтобы достать ту самую злополучную сумочку. Поймать вора полиции пока не удалось. Но я думаю, Бэтмен скоро с этим справится обязательно.
9: Я тоже так
8: Этому
9: думаю.
8: Этому городу нужен новый герой. Новый герой. Готэм, жди меня.
9: Да, и ты знаешь, между прочим, вот она реальная история про реальных супергероев, которые живут с нами рядышком. Вот так вот. Неважно, они в костюмах или без, действительно бросились вот так вот, сломя голову, помогать девушке. И притом не только один Бэтмен, хотя он был первым, ну, как и положено Бэтмену, понятно.
8: А можно было сесть в Бэтмобиль и догнать грабителя?
9: Вот мне кажется, здесь посложнее, наверное. Да, все-таки либо был очень далеко припаркован, либо и вовсе Бэтмобиль не подходил под именно эту задачу. Но, тем не менее, справились они все-таки с данной ситуацией. Молодцы. Вернули девушке сумку. Никто при этом не пострадал.
8: Да.
9: Ну, может быть, сам только беглец.
8: Ты знаешь, снаряжение из втулки туалетной бумаги, наверное, все-таки надо прийти им домой, парню, сделать нормальное снаряжение, специальное.
9: Уже попробовать, да, задуматься наконец.
8: Да, задуматься наконец-таки, да. Вось, может быть, это его предназначение в жизни, вот так вот ловить вот этих вот плохих парней.
9: В Бразилии есть свой, да, супергерой, по которому мы рассказывали. Теперь вот и в Британии, возможно, появился.
8: Там, по-моему, мотороллеры воровали, и он всех потом этих плохих парней скотчем просто к столбу просто. Вот полиция, смотрите, забирайте. Вот он вор, да? Ага, понятно. Ну, хорошо, дорогие друзья, прикольно, что все-таки люди не остаются в стороне, помогают друг другу, и это хорошо. И мне кажется, если мы вот так вот будем делать, и никакие Бэтмены, и супергерои, и все остальные плющи, или кто там еще, зеленые фонари, нам не понадобится.
9: Так что на всякий случай втулку все-таки носи с собой, Андрей, а вдруг пригодится? Вот видишь, здесь как вовремя пришла.
8: Да, дорогие друзья, пригодится. А зачем втулку? Я могу прям целиком с собой таскать. Вдруг пригодится,
9: вдруг,
8: Луна.
9: Вдруг, да, вдруг.
8: Вдруг пригодится.
9: Вот видишь, да. Как? Молодцы ребята.
8: Конечно.
9: Очень так со смекалкой подошли к этой ситуации. Но действительно все хорошо закончилось.
8: А, надо, знаешь, еще, наверное, это туда, в этот же Готэм, еще Человека-паука обязательно найти, который тоже так паутиной.
9: Ты думаешь, им потом тесно не будет? Там и так своих вот супергероев достаточно.
8: Да ладно, конечно, тесно будет, 100%. Ладно. Супергерои пускай остаются в кино, а в жизни просто будут, пусть хорошие парни герои будут. Вот, высказал, сказал.
9: Хорошо.
8: Ладно, дорогие друзья, мы продолжим наше общение. Сейчас сделаем небольшую остановку. Далее у нас анонс полезной информации. Скоро будем.
4: Сархат Ихабархо. Президент жиҳати тасдиқи таълими экологӣ дастур дод. Вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Бохтар ва Тоҷикобод дар рӯзи аввали даъват ба артиш аз иҷрои пурраи нақша хабар доданд. Тоҷикистон ҳаҷми харидорӣ намудани ғалаи Қазоқистонро 21% зиёд кардааст. Як корманди ғайрисоҳавӣ тавонист аз сар задани ҳамлаи террористӣ дар дохили ҳавопаймои Fly Dubai пешгирӣ кунад, гуфт Бенямин Нетаньяху. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон барои чанд рӯзи оянда хатари селфароиҳоро пешгӯӣ кардааст. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
10: Мехоед вақт ва пулро сарфа намоед. Замимаи арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоё рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
2: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
3: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Ну что, дорогие друзья, всегда готов рассказывать про интересные устройства, гаджеты, и вот очередной сегодня из них, друзья. Кто бы мог подумать, бюстгальтер, респиратор, дорогие друзья. Это одно из самых странных, но при этом по всему практичных, видимо, изобретений бюстгальтер, который за несколько секунд можно превратить в два защитных респиратора. Его, конечно, создала американка-изобретательница украинского происхождения Елена Боднар. Идея появилась после опыта работы, связанного с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. В чрезвычайной ситуации человеку может понадобиться защита органов дыхания. А обычной маски под рукой нет, зато есть бюстгальтер. Бедно, а как мужчина быть тогда?
5: Вот я только хотела сказать, а мужчина вынужден там задохнуться. Но да, вот в 2009 году разработка получила даже Шнобелевскую премию. Награду за необычные исследования и изобретения, которые поначалу заставляют смеяться и, кажется, вовсе никому не нужны. Но вот потом можно задуматься, друзья. Конструкция получила название Emergency Bra. В экстренной ситуации чашки бюстгальтера можно отсоединять друг от друга, да, и использовать как две маски. Одну можно оставить себе, ах, вот для чего сменная. А вторую
4: поделиться
5: передать, судя по всему, тому самому мужчине, который может оказаться рядом.
4: Понятно. По задумке автора, такой аксессуар мог пригодиться при пожаре, сильном задымлении, пыльной буре, техногенной аварии или другом какое-то происшествие, когда воздух загрязненный, необходимо хотя бы временно защитить дыхательные пути. Да, видите, как я сегодня говорю. Особенно, кстати, пророческой эта идея стала выглядеть спустя годы, когда защитные маски превратились в привычную часть жизни миллионов людей во время COVID-19, кстати.
5: Ну, слушай, я вот просто не могу понять, а что там такого необычного? Ведь, в конце концов, можно использовать рукав как респиратор, воротник респиратор, футболку,
4: футболка респиратор,
5: да,
4: штаны респиратор, куртка респиратор.
5: Почему именно вот бра теперь будет респиратором?
4: Видимо, такая анатомическая форма, видимо, очень удобная.
5: Да,
4: видимо.
5: Очень удобная. Я так думаю. А мне кажется, пока женщина будет снимать это себя, еще и сумеет отвлечь всех присутствующих от какой-то там ситуации.
4: Согласен.
5: Ну вот при всей оригинальности, друзья, идея остается крайне спорной с практической точки зрения. Ну, во-первых, бюстгальтер, конечно же, не заменяет полноценный сертифицированный респиратор. Его возможности фильтрации ограничены, о чем мы сейчас и говорили.
4: Да.
5: А токсичных газов или тем более опасных каких-то химических веществ такая конструкция может практически и не защитить.
4: Ну, а во-вторых, друзья, чтобы воспользоваться спасательным устройством, человеку сначала необходимо снять часть одежды, а сам бюстгальтер, что во время пожара, паники или эвакуации выглядит далеко не самым успешным сценарием.
5: Конечно.
4: Гораздо проще носить компактную защитную маску куда-то в сумочке, в кармане, в машине, в аптечке. Еще есть одна очевидная проблема. Изобретение предназначено только для тех, кто вообще не носит бюстгальтер. Да, получается.
5: Относит,
4: да. То есть довольно странное средство массовой безопасности. Половина людей должна надеяться, что рядом в нужный момент окажется человек с аварийным лифчиком и согласится поделиться второй чашечкой.
5: Ну, да? Или начать носить, а что? Вот тоже вот вариант.
4: Ну, спасибо, конечно, да. Спасибо.
5: Можно, если собираешься куда-то.
4: Мне как-то ни к чему, понимаешь?
5: Вот, или выходишь на улице, пыльная буря, ты знаешь, что нужно надеть.
4: Я могу маску сразу еду.
5: Ну вот, друзья, поэтому Emergency Bra — это, конечно, прекрасный пример изобретения, которое звучит эффектно, само собой, отлично привлекает внимание и даже заставляет задуматься о готовности к чрезвычайным ситуациям. Выходит, мы, женщины, всегда готовы.
4: Вы всегда готовы,
5: да. Но вот в реальной жизни, друзья, проигрывает, конечно, обычному компактному респиратору практически по всем параметрам. Зато на вопрос, а что у вас в аптечке, можно всегда ответить. Она уже на мне.
4: Она уже на мне, да. Mm-hmm. Мне кажется, да, еще можно кармашки дополнительные еще сделать, там, для лекарств, там, не знаю, там, первые, как-то сказать, такой, первый стратегический запас еды, понимаешь,
5: да. Ну, конечно, о своем, как
4: всегда. И сразу, и всегда все собой.
5: Что в таком случае остается делать мужчинам?
4: Топорик маленький тоже.
5: Да, остается загадкой.
4: Все собой, понимаешь, Лола? Вот так вот. И зато ты всегда будешь готова к любой ситуации, которая может возникнуть, понимаешь?
5: Да, женщины зачастую и так готовы, честно говоря, даже без всех этих приспособлений. Но...
4: Так грустно сказала Лола.
5: Согласна, немножко грустно звучит, потому что снова на наши хрупкие плечи почему-то пытаются переложить какую-то ответственность за какие-то вот эти техногенные, не дай бог, конечно, но катастрофы. И вот здесь вот вместо того, чтобы мужчины приходили на помощь и спасали нас, прекрасных дам, там, из огня.
4: Нет, ну, нам нужно какое-то время, чтобы вас прийти спасти.
5: А нам нет, конечно же. Как в этих комедиях глупых, да, американских. Черные всегда умирают первыми. И здесь почему-то получается на передний план всегда выходят женщины. Ну, как так?
4: Ладно, хорошо. Если что, не спускайся в подвал.
5: Да, не реагируй на вот эти странные звуки.
4: Не реагируй на странные звуки,
5: нужно на них идти прямо.
4: И когда нужно бежать, пожалуйста, беги, а не ползи.
5: Ну, видимо, так и придется сделать.
4: Как все это в голливудских фильмах. Дорогие друзья, ну ладно, вот такое изобретение, которое мы решили вам сегодня рассказать. Ну, странновато, конечно, но тем не менее, эта вещь существовала и, возможно, даже до сих пор существует. Кто знает. Ну, а мы делаем, друзья, останок в виде рекламы. Возвращаемся мы в следующем части. Само собой, дорогие друзья, и продолжим наше великолепное общение.
6: Реклама «Дар Азия Плюс». Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
7: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика... В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику...

0: образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Это мы, друзья, возвращаемся в студию, конечно же. Но мы, кто же еще? Улыбка на лице, радостные, веселые, задорные, готовы отдать этот позитив и задор тоже вам. Кстати, сегодня, напоминаем, уже четверг. Я понимаю, что есть такая, мне кажется, определенная кривая, да, вот рабочих процессов и нашего состояния в течение недели. И мне кажется, вот где-то четверг она все ниже опускается. И в этот момент, бац, приходим мы, чтобы спасти ваш день, спасти ваши трудовые рабочие задачи, и чтобы все это происходило с улыбкой на лице. Конечно же, дорогие друзья, попробуем открыть второе дыхание. Это второй час. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, дорогие друзья.
2: Да, друзья, мы здесь, но сегодня пришли не только мы. Октябрь вот тоже пришел, вот, ты знаешь.
1: Пришел.
2: Сегодня уже
1: 1
2: октября, друзья.
1: Здравствуй,
2: да.
1: Родной.
2: Сентябрь закончился у нас.
1: Лентябрь, правильно говорить?
2: Лентябрь.
1: Это летний месяц еще у нас.
2: Хорошо. Я просто еще вот в этой твоей новой терминологии не особо хорошо ориентируюсь.
1: Я уже об этом целый год говорю, а ты никак все запомнил.
2: Да, к сожалению, не могу запомнить. Но, тем не менее, да, друзья, чистая правда, 1 октября сегодня, и, конечно же, мы спешим и торопимся поздравить вас с этим событием, а почему бы и нет. И, кроме того, сегодня отмечается очень много хороших праздников. Давайте о них расскажем.
1: Согласен. 1 октября 2026 года. Начнем, наверное, с самого первого. Международный день кофе сегодня отмечается. Как же я люблю этот напиток. Но, правда, не увлекаюсь очень сильно. Как правило, это всего лишь одна или максимум две чашечки кофе в день. Ну, люблю, правда. И в последнее время, знаешь, я себя стал чувствовать таким немножко буржуйчиком. Я себе завариваю исключительно только натуральный, настоящий кофе. Понимаешь, вот какой я стал человек. Растворимый теперь это уже не мое.
2: Молодец, да. Настолько
1: я
2: крепкий.
1: Я гурман немножко
2: вот,
1: теперь.
2: Вот и хороший кофе у тебя, что ты, видимо, специально после этого не споласкиваешь свою кружку, чашку, что там.
1: Так
2: что...
1: вкуснее.
2: В принципе, да, ты
1: конечно,
2: можешь потом просто
1: конечно.
2: Налить еще туда водички.
1: Это налет времени, который...
2: Кофе, вот, времени.
1: Бывает такое, что у тебя просто чайная заварка заканчивается или чайные пакетики, а также кофе, то всегда можно в кружку добавить просто кипятка, и все точно то же самое.
2: Ой, хороший
1: да,
2: праздник. Было. Ладно, спорить не будем.
1: Перешли на мою кружку сразу.
2: А напиток, ну просто она перед глазами всегда, да и запах, честно говоря, тоже
1: показать?
2: Частенько оттуда. Не надо, спокойно, все хорошо.
1: Я могу открыть, и с тобой могут оттуда поздороваться, Лола.
2: Вот, я этого и боюсь. Но на самом деле, друзья, действительно, этот напиток завоевал просто сердца миллионов людей по всей планете. И именно с него, мне кажется, очень многие предпочитают начинать день, но все мы знаем, что больше всего все-таки кофе любят в Бразилии. Поэтому, да, друзья, вот если вы тоже любите тот самый напиточек, может быть, покрепче, вот по буржуазнее, как будет правильно?
1: Я не знаю, как правильно это говорить.
2: Знаешь, прям запуталась немножко. Но я к тому, что, да, любой, может быть, растворимый, может быть, покрепче, может быть, натуральный, но любой сегодня вот можете выпить и отметить этот праздник.
1: Да, конечно, уважаемые друзья, день кофе, вот так вот, кофеманы, ваш сегодня день. Еще праздник, Международный день музыки, это можно и к нам отнести.
2: Это и наш
1: конечно,
2: праздник,
1: и нас тоже.
2: Да.
1: Хотя, ты знаешь, вот я в основном люблю слушать музыку, петь я не умею, правда. Хотя, знаешь, у меня всегда была мечта вот научиться сочинять музыку, петь красиво. Но вот как-то вот, не знаю, не срослось.
2: Не твое, да?
1: Не мое, вот почему-то.
2: Ну, а ты знаешь, я хочу сказать, что не всегда нужно быть каким-то профессиональным музыкантом, исполнителем, певцом, дирижером, неважно. Можно просто быть человеком, который, ну, мне кажется, в принципе, музыка никого не оставляет равнодушным, но вот человеком, который просто любит эту самую музыку, наслаждается замечательными творениями, их огромное количество в разных жанрах. Поэтому, друзья, если вы любите музыку, мне кажется, что этот праздник тоже можно как-то по-своему отметить. У кого-то уже есть какой-то свой любимый плейлист, кто-то, может быть, сам предпочитает, даже вот, ты знаешь, есть люди, которые самоучки, они что-то могут там бренчать на гитаре, на пианино сбацать, там еще как-то где-то на чем-то. В любом случае, друзья, праздник хороший, и музыка, она действительно объединяет, мне кажется, абсолютно всех.
1: Ой, музыка потрясающая, я просто всегда завидовал людям, которые умеют петь, вот, что я хотел сказать. И вот тоже хотел бы заниматься музыкой. Но, правда, как-то вот у меня не получается. Еще Международный день пожилых людей сегодня отмечается. Вот, дорогие друзья, почет и уважение всем пожилым людям. На самом деле, мне кажется, не так-то и много и нужно этим людям замечать. Уважение немножко. Вот увидели пожилого человека, вставайте, уступите место. Кстати говоря, это я про себя просто говорю уже.
2: Спасибо, напомнил, да? Место ему уступить.
1: А ты знаешь, мне стали уже уступать место в транспорте, да? Уже все-таки я вот...
2: Слабовидящие люди, мне кажется, почему-то дошел... пока.
1: Нет, да нет, зачем ты так грубо-то? Вот уже, видимо, я дошел.
2: Ну, ты пока не выглядишь. Нет,
1: я не знаю, почему-то вот студенты видят меня так, о, АК щенит, вот так вот.
2: Может
1: вот,
2: быть, щит. Просто чтобы не загораживал ты там с собой проход, может быть, в этом
1: это тоже, но ты знаешь, я уже, мне кажется, в таком уже возрасте, когда все таки мне уже стали уступать место.
2: Ну, вот хорошо, так вот, ну, хорошо. Ты польсти себе немножечко. Хорошо, можно. Но вообще цель праздника, конечно же, вот Международный день пожилых людей, это все-таки привлечь внимание к проблемам пожилых людей, к сохранению каких-то семейных ценностей, которые, вот, мне кажется, уже традиционно передаются из поколения в поколение. Еще сегодня отличный праздник, Всемирный день какао и шоколада. Ну как об этом не сказать, особенно если вы любите шоколад так же, как я очень прям люблю, друзья, и запах этого самого шоколада, и вкус, и вообще люблю то, что сейчас такой огромный выбор этого самого шоколада, и каждый может найти для себя что-то, что ему по душе, поэтому сегодня тоже отпраздную, правда, по-своему, шоколадку съем.
1: Я думаю, что портрет Аленки есть, надо заменить просто на Лолу, просто элементарно, да?
2: Да не знаете, надо ничего заменять. Аленка вот радует нас уже сколько лет, пусть себе радует, она только на обложечках. Лучше, если я возьму эту самую Аленку и съем.
1: Ну ты... Да, ты должна быть олицетворением самого шоколада, понимаете? Она так любит говорить об этом шоколаде.
2: Ну, кто-то про плов.
1: Шоколад такой, шоколад такой, шоколад сякой. Да, дорогие друзья, ну, любишь и любишь, круто, да. Сегодня Лола, чувствую, сегодня замнет целых 3 плитки шоколада, и причем сделает это одна, вот так вот.
2: Нет, нет, без поделишься? Фанатизма. Нет, чего ты взял? Не поделюсь, просто куплю одну и съем сама, достаточно.
1: Да, хорошо, ладно, пускай будет так.
2: И какао тоже нужно не забывать. Очень полезный, кстати, напиток. И очень вовремя. Сейчас осенью, друзья, и деткам очень полезно. И взрослым не забывайте. Огромное количество там полезных различных микроэлементов. И, кстати, добавляют сейчас еще даже вот в напиточки всякие витаминки. В общем, вот просто обогащен этот замечательный напиток всеми полезными веществами. Так что осенью пейте на здоровье.
1: Сам простой, любимый какао с молоком. Все, просто больше ничего не нужно. Самый идеальный, мне кажется, рецепт хорошего вечера и какого-то фильма интересного. Все, прям, мне кажется, идеальный сценарий. И еще, друзья, напоследочек еще один праздник у нас тут есть. Международный день охраны енотов. Как тебе такой?
2: Я-то думала, ты про день рождения почтовой открытки скажешь, который на минуточку уже 157
1: да,
2: лет.
1: Да, я про енотов хочу поговорить.
2: А ты про енотов?
1: Конечно.
2: Да,
1: мне просто очень нравятся эти животные. Они
2: хорошо.
1: Очень любознательные.
2: Сегодня очень много праздников, друзья. Не знаю, как это связано с наступлением октября или вообще, может быть, какой-то другая причина, может быть, есть какой-то другой момент. Но, тем не менее, еще сегодня отмечается День воздушных шаров по всему миру.
1: О, прикольно.
2: И, кстати, я прочла недавно новость, что в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, открылся музей. Красивейший музей именно потому, что там только шарики. Получается, только яркие шары и то, вот при помощи чего их надувают. Все, там огромное количество различных по цвету, там какие-то экспозиции уже из шаров, еще что-то интересненькое есть. Вот в таком бы музее я бы тоже побывала.
1: Я люблю лопать шары, большей частью, мне очень нравится. Я бы туда попал, в этот музей, но, правда, этот музей потом просуществовал бы недолго, чувствую.
2: Да, я тоже чувствую, что недолго бы ты там находился.
1: Да, да, дорогие друзья. Ну что, вот такие сегодня праздники отмечаются.
2: И есть у нас сообщение, кстати,
1: да,
2: говоря.
1: Конечно,
2: про
1: да,
2: праздники
1: прочитаем.
2: Поговорили. Давай, потому что Фархот, по-моему,
1: так,
2: отправляет
1: Фархот
2: нам.
1: Так, Фархот на связи. Салам алейкум, друзья. Немного запоздал, но, поверьте, работы много. Вот сейчас сели обедать, сразу в руки взять телефон и давай строчить вам сообщение. Ну что, всем прекрасное настроение, немного прохладно стало, видимо, потихоньку осень свое берет. Кстати, милости просим к нашему столу, у нас сегодня греча с курицей по-домашнему. Жена меня сегодня очень так, жена меня очень любит и бережет меня
2: бережет,
1: от уличной еды.
2: Да, все правильно, именно от уличной еды. И это хорошо, Фархот. И вы молодец, и жена у вас просто умница, потому что не каждый, кстати, может похвастаться гордится тем, что вот настолько любит жена и бережет от всякой уличной еды и готовит с удовольствием для вас сама. Поэтому как же это замечательно. Нам с Андреем остается только сидеть вам и завидовать.
1: О, нет,
2: вы
1: я не завидую.
2: Вы с любимым человеком,
1: я
2: вы не обедаете. Не, да, я тебе верю, судя по твоему выражению лица,
1: я,
2: конечно.
1: Я вроде завидую, все, греча с курицей, у меня сегодня плов будет вкусный, надеюсь, дорогие друзья.
2: Надеюсь. А мне кажется, греча с курицей, это вообще отлично, прям зачет, и вкусно, и полезно. И да,
1: и ничем
2: не уступает, да, плову тоже, честно говоря, для разнообразия вообще здорово. Тем более, что правильно Фархот заметил, уже немножечко похолодало, вот осень вступает в свои права.
1: Пора кушать плов.
2: Поэтому да. Пора в принципе, почаще быть со своими родными, любимыми.
1: А, ты на это намекаешь.
2: Да, я на
1: хорошо.
2: Это намекаю.
1: Ладно.
2: И вот проводить какие-то совместные обеды, ужины, это
1: здорово. Мой любимый плов. Хочу остаться с тобой наедине.
2: Ну что, друзья, пока Андрей предается своим мечтаниям вновь о своем плове, единственном, неповторимом, мы с вами прервемся.
1: Я думаю, что он мне составит хорошую компанию.
2: Не сомневаюсь. Правда, тоже ненадолго. Потом будет в тебе перевариваться.
1: Конечно, ненадолго, дорогие друзья. Ну что у нас тут? У нас полезная информация и курс валют. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Ох, че хупки баго ромат. Гул, офто, апш. Боз аллергия.
6: О, рома, зизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیات فعالان خلل نمی‌رساند.
5: با کودکان هم ممکن است؟
6: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی‌خف است.
5: من به تو چیکار می‌کردم؟
6: آلرژیک حیات به آلرژی از دورخانه‌ها پرسون شوید.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
10: Бонки Милли Таджикистан бо максади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манати озари 5 сомони ва 42 дирам, як лари гурҷи 3 сомони ва 53 дирам, як юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам, як лири туркӣ 18.18 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомони ва 47 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомони ва 22 дирам, як рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Фред Мозер як мушоҳидаи тавман ҷолибе доштааст. Дар доираи кӯмак ба кишварҳои наонқадар рушд карда, пули мардуми фақир аз кишварҳои бой ба дасти мардуми бой аз кишварҳои фақир мерасад. Наход ин мушоҳида рост бошад. Шумо чӣ фикр доред?
9: Курби Аспор дар Азия Плюс.
0: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент обсудил с главами МВД стран СНГ транснациональную и киберпреступность. IT-парки Душанбе Узбекистана планируют расширить сотрудничество. Более 70% стихийных бедствий в Таджикистане связаны с водой. США выделит 5 миллионов долларов на развитие цифрового сектора в Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Бубин. Бишунов в Абиракс.
4: Азия Плюс. Мамбай Ителоот в Афарогат.
5: Ваш заказ. Эфир под соусом.
6: Подаем горячим и всегда к обеду.
7: Вот наши предки когда-то жили. Вот, допустим, идет, он, да. Идет там по лесу, увидел какую-то зверушку, достал колотушку, добыл этого зверя и пошел его готовить. А что вот, почему бы и сейчас не открыть такие рестораны? Чтобы, как говорится, поесть надо еще и заслужить. Надо поймать зверя, чтобы его приготовить, конечно.
8: А ты как
7: друзья.
8: Себе это представляешь? Ну, сейчас рыбку, расскажу. Там, морепродукты, это еще понятно. А вот зверя... Ну, да ладно,
7: морепродукты, давай. Да, хорошо, понятное дело. Но есть и другие интересные заведения, которые предлагают тоже немножко, знаешь, поохотиться. Иногда даже это простая такая тихая охота на грибы. Ну вот представьте, вы выходите в ресторан голодным, садитесь за стол, и официант вместо меню протягивает вам удочку или корзину для грибов. Или вообще отправляет копаться в песке в поисках каких-то моллюсков. Ну вот несколько интересных заведений мира, принцип которых простой. Хочешь поесть, сначала добудь себе ужин сам. Ну, начнем с Японии.
8: Японии, да, сначала сам поймай для себя рыбку. В ресторанах сети ЗАО внутри зала находится огромный бассейн с живой рыбой, и гостю дают удочку, наживку, и начинается настоящая рыбалка прямо между столиками. Что поймал, то и будешь есть. Улов сразу отправляют на кухню, где его могут приготовить как сашими, пожарить, запечь или сварить из него суп. А если рыбалка прям удалась, то персонал может еще и поздравить вас барабанами. То есть обычный ужин внезапно превращается в некое соревнование.
7: Да, но правда тут что поймал, то и ешь, как говорится.
8: А вот если ничего не поймал, ну, то, видимо, возвращаешь удочку и идешь себе, не солоно хлебавши.
7: Не забыв заплатить за аренду удочки. США начали,
8: тоже охоту, но
7: да, свою определенную охоту, такую тихую, наверное, на такие лесные ингредиенты, скажем так. В Северной Каролине есть гастрономические программы, где перед ужином гостей ведут на несколько часов в лес. Вместо проводников, вместе с проводниками, они там ищут съедобные грибы, травы, ягоды, дикорастущие растения. После этого собранные продукты отправляются к шефу, который превращает ваш лесной урожай в какое-то ресторанное блюдо. Получается сначала прогулка с корзинкой, ну а потом высокая кухня. Ну, тоже прикольно.
8: Да, и
7: нагулял тоже, аппетит, вот, как говорится.
8: Аппетитно гуляешь, но главное, чтобы ты голодным после
7: и
8: этого не остался.
7: Правильные грибы собрал.
8: Точно. И грибы, и ягоды, не только грибы.
7: И ягоды тоже.
8: Ну а вот в Великобритании, друзья, ужин начинается среди деревьев. В некоторых форматных лесных ужинов гости тоже сами собирают часть ингредиентов для себя. Затем все найденное готовят прямо на кухне, на открытом огне. Здесь ресторан – это фактически и есть, видимо, часть леса. Кухня – костер, а часть меню – ну, это то, что вы приносите сами.
7: Ну да, тоже неплохо. А вот в Австралии поймал свой обед в океане. На гастрономических турах в регионе Кэмберли гости сначала выходят на воду, а сами на воду и сами ловят рыбу или морепродукты. После этого улов превращают в блюдо вместе с поваром. То есть путь от моря до тарелки занимает здесь буквально какие-то там считанные часы, а может быть даже и минуты. Кто знает.
8: Да, а вот в Таиланде тоже очень интересно. Ты добываешь, мы готовим. Там есть формат специальный с очень говорящим названием. You hunt, we cook. То есть ты охотник, ты добываешь, а мы готовим. Гость приносит собственный улов или какую-то добычу. Оказывается, можно принести все, что угодно. А вот ресторан просто превращает это все в полноценный ужин. по сути, кухня отвечает только за вторую половину работы, только за то, что они уже из того, что принес, приготовят.
7: Да, ну я, кстати, видел на рынках, где продается рыба в Таиланде, там прям есть специальное заведение, куда ты с этой рыбой можешь и прийти. Тебе там ее и приготовят в любом виде, в который ты захочешь. А еще, друзья, Самарканд поймал карпа, получил ужин. В рыболовных клубах можно самому поймать карпа, белого амура или линия, или даже осетра. После этого рыбу, конечно, взвешивают, и дальше выбор за вами. Приготовить самостоятельно или передать поварам. Получается, в некоторых ресторанах недостаточно просто иметь деньги и аппетит. Нужно еще и терпение, удача, удочка, корзина, а иногда и хорошая лопата. Кто знает.
8: Да, действительно. Ну, ты знаешь, что касается вот этой самой рыбы, да, возможно, кому-то это прям очень по душе, потому что есть заядлые рыбаки,
7: да,
8: а возможности
7: конечно.
8: Иногда и времени не хватает, чтобы куда-то там отправиться, подальше, к речке, еще куда-то. Здесь вот прям, да, можно совместить. Но вот что касается грибов и ягод, там все-таки какие-то сомнения меня терзают. Наверное, я бы так все-таки не рискнула, даже с проводником.
7: Хорошо, все понятно. В лес тебя не берем за, по грибы, за грибами. Ладно, дорогие друзья. На самом деле форматы, мне кажется, тоже довольно интересные, потому что, ну, обычно как все в ресторане приходит? Ну, приходишь, тебе дают меню, ты выбираешь блюдо. Иногда, да, хочется комфорта, но иногда хочется и прям вот такого вот вайба на природе. Сам выловил, сам поймал. Тебе, возможно, приготовили. Может быть, даже сам приготовил. Ну, не знаю, иногда, иногда хочется, иногда прям душа
8: сам
7: требует.
8: Сам заблудился, сам покричал,
7: да,
8: в этом лесу.
7: Да, в чем бы и нет, конечно.
8: Сам
7: это тоже опыт, Лола.
8: Выжить. То есть прям, да, это уже вот насколько вашей фантазии хватит. И удачи.
7: Нашел лошадь, уснул в ней.
8: Да, и такое может быть. Ну, или тебя нашли, дикие звери, вот, например, и ты свои навыки все вспоминаешь. Вот здесь как повезет.
7: Навыки вспоминаешь, да, в особенности которых нет.
8: Бегать, прыгать, лазать по деревьям.
7: Ну, ты знаешь, мне кажется, звери, я думаю, лесные это делают намного лучше
8: конечно,
7: тебя.
8: Поэтому я про удачу и вспомнил.
7: Там удача,
8: так.
7: Там нужна, наверное, просто удача нужна просто гигантская. Ну ладно, дорогие друзья, рассказали вам о таких интересных вещах. Ну а сейчас делаем остановку. Мир цифр, дорогие друзья, не за горами, а также музыкальный трек. Скоро будем.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бах, Шуморобоси Упанджумин Солгарди, Истеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод Истеклоли Таджикистан. Як саду панджо.
0: Як саду панджо, калимай гуногонру, як зан таву низдар, як варахчай хурди час панда джой дихат. Пушпай джой ти Рави Кумар, сокини бистонов солая мороти мутахидай араб. Моги августи соль 2026, ин рекорди гайри оди ругузошт. Паназар мирасадки акнун и бореи хамашро дар стикер менайвсам, ману и таву мандигар дорад. Но гуфтанамонадки ин рекорди нави сап чуда, дар китоби рекордой гинес аст.
3: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истеклоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизмат расониҳои босифат ва замонави молияви банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истеқлол Нури Зулол.
9: Ҳамон роҳе ки поёнаш намебинам. وطنداری است وطنداری

0: бош шаҳри ки Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
5: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
6: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов.
7: Телефон отдела продаж 77 888 68 88.
8: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба қайд гир ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94 777 777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
9: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
10: Рахами телефона Едора и реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
13: Ты видела этот фильм?
14: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
13: Стоп, не говори дальше.
15: Осторожно, спойлер.
14: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
16: Обзоры топы, друзья, но топ у нас сегодня явно есть, тем более совсем скоро уже «Оскар», ну как скоро, ну в марте месяце, друзья, конечно же «Оскар-2027», и эксперты уже назвали 10 главных таких претендентов на «Оскар» следующего года, получается, в категории «Лучший фильм». Вообще гонка за наградами только начинается, но главные претенденты на звание лучшего фильма на «Оскаре-2027» уже известны, сейчас о них расскажем тоже вам, друзья.
17: Да, именно так, друзья, платформа Gold Derby, собирающая мнение ведущих голливудских критиков, редакторов и других кинодеятелей, составила этот самый список из 10 картин с наибольшими шансами на триумф. Вы, кстати, можете тоже сразу же где-то какой-то себе отметить. Вдруг захотите
16: может, какой-то смотрели
17: смотреть,
16: уже.
17: А может, уже успели. Итак, в топ-7 вошли «Одиссея», «Черный шар», «Дикая лошадь», «Дебют», «Проект Конец света», «Дюна. Часть третья» и «Приглашение». У всех этих картин более 80% вероятности попасть в шорт-лист.
16: Восьмым идет «Фьорд» с Себастьяном Стеном после триумфа на Каннском кинофестивале. Лента считается фаворитом, однако последующие показы вызвали неоднозначную реакцию зрителей. За последнюю неделю рейтинг картины просел на 10%, теперь у нее лишь 54%. Ну и хоррор «Обсессия» занял 9-ю строчку с показателем 43%. На сайте Gold Derby его называют одним из самых интригующих претендентов сезона, друзья. Ну и замыкают список, друзья.
17: Да,
16: три
17: замыкают
16: фильма.
17: Три фильма с равными, кстати, шансами. Это «Диггер» с Томом Крузом, мы про него говорили. «Рокки» — «Это я».
16: Снова.
17: О Сильвестре Сталлоне. Да, помнишь, мы тоже рассказывали, да? И вот в них верят 39,3% проголосовавших. Интересно, что еще один фильм «Эльсинор». Вот не знаю, что за фильм, честно говоря, впервые слышу.
16: Я тоже не видел.
17: И не посмотрела еще. Интересно, да, что в начале сентября у Диггера было 90% целых,
16: ого,
17: но после предварительных показов в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, ставки на эту мрачную комедию очень резко упали.
16: Ну, в общем, критики тоже не жалуют, как я понимаю, эту картину. Так, ну что, 10 претендентов на «Оскар». Конечно же, «Одиссея» первое место, 100%, возможно, получит какой-то «Оскар» как лучшая картина. «Дикая лошадь» тоже 100%. Проект «Конец света». Вот этот фильм я видел, кстати говоря, но у него, правда, чуть поменьше, 96,4.
17: Вот о нем, кстати, положительные отзывы слышала. Да. Говорят, что очень даже достойный.
16: «Черный шар» не видел эту картину, но 92,9%. «Дебют» тоже нет, 89%. И «Приглашение» 89% тоже. «Дюна» третья часть. Я вот, кстати, жду третью часть, потому что я ее очень хочу прям посмотреть, а премьера будет у нее, получается, только 18 декабря. Но, видимо, критики уже посмотрели и оценили на 82,1%. «Фьорд» 50%, «Обсессия» 46%, «Диггер» 39%, «Рокки» 39% и «Эльсиноре» тоже, говорят, 39,3%. В общем, вот такие вот шансы получить «Оскар» у этих картин. Но все-таки вот такая вот десяточка уже сформировалась, скажем так.
17: Да, сформирована, остается только дождаться и потом уже все-таки решить, действительно, смогли ли вот с точностью с какой-то, да, со своими прогнозами угадать все-таки кинокритики или нет. Потому что бывает, что и разнятся потом, конечно же, какие-то результаты, но вот что касается этих самых лучших фильмов, мне кажется, все равно они достойны внимания, их стоит посмотреть.
16: Да, возможно, какие-то из них вы уже видели, а некоторые, у некоторых только премьера будет, уважаемые друзья, ближе уже к декабрю и ноябрю месяцу. Так что ждем, конечно, и премьеры, и болеем за свои самые любимые премьеры 2026 года. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку такую хорошую, весистую, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе, естественно, тоже будет насыщенный. Ну а вы, друзья, не останавливайтесь к пути к своей замечательной мечте. Если на нее не хватает денежек, всегда можно взять потребительский кредит в НДО «Фурус», уважаемые друзья. Подробности по номеру 72-72.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон и Марат Хуснуллинов обсудили расширение связи между Таджикистаном и Россией. Более 70% стихийных бедствий в Таджикистане связаны с водой. США выделили 5 миллионов долларов на развитие цифрового сектора в Центральной Азии. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы укрепления многогранного сотрудничества двух стран. В продвижении процесса сотрудничества была признана важная роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большое внимание было уделено расширению связи в областях промышленности, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и цифровой экономики, а также связи в области транспорта и логистики, создания совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов, а также поставки нефтепродуктов в Таджикистан. IT-парк Душанбе, IT-парк Узбекистан планируют расширить сотрудничество. Этот вопрос обсуждался директором агентства инноваций и цифровых технологий страны Хуршедом Мирзо и заместителем министра цифровых технологий Узбекистана Жамолом Махсудовым в рамках международного форума TouchTech в Душанбе. Стороны также рассмотрели взаимодействие в сфере искусственного интеллекта, цифровых услуг и инфраструктуры, подготовки IT-кадров и поддержки стартапов. Наряду с этим предложено проводить совместные хакатоны, образовательные программы, а также обмениваться опытом. Водитель из Таджикистана Юсуф Каримов остановил неуправляемый грузовик во Владивостоке и тем самым помог предотвратить серьезные последствия ДТП, об этом сообщает Вести Приморья. Отмечается, что Каримов находился за рулем фуры, когда заметил грузовик, который на большой скорости двигался вниз по дороге. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Водитель решил перегородить путь неуправляемому грузовику своей фурой и принял удар на себя. Благодаря этому грузовик удалось остановить, не допустив его дальнейшего движения по дороге, а также возможных несчастных случаев. В Таджикистане более 70% стихийных бедствий связаны с водой. Об этом говорится в четвертом обзоре результативности экологической деятельности Таджикистана, подготовленном Европейской экономической комиссией ООН. Отмечается, что только наводнения ежегодно наносят ущерб на 122 миллиона долларов. Среди других проблем, отмеченных в обзоре, стихийные свалки, рекультивация 6 урановых хвостохранилищ, где находится около 45 миллионов тонн радиоактивных материалов, а также загрязнение воздуха, который остается угрозой для здоровья населения, и состояние более 13 тысяч ледников, что также напрямую связано с водно-энергетической безопасностью. Авторы обзора подготовили 87 рекомендаций для Таджикистана. Основной из главных тем презентации стала подготовка дорожной карты, в которой планируется определить ответственные ведомства, сроки выполнения, ожидаемые результаты, показатели мониторинга, а также возможные источники финансирования. США направят 5 миллионов долларов международной помощи на развитие цифровых технологий и укрепление кибербезопасности в странах Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. О выделении помощи объявили на конференции S5+1, которая прошла в Астане. Средства должны помочь создать более безопасную цифровую среду в регионе и улучшить условия для работы американских компаний. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона и Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: У нас вот идет спор, уважаемые друзья, вот существует же такой закон подлости, вот как только надел белые кроссовки,
2: не взял зонт,
1: помыл автомобиль, обязательно, друзья, пойдет дождь. Ну, надеемся, что дождя уже дальше не будет, хотя прогноз погоды говорит обратное, что, возможно, осадки все-таки будут. Ну, в общем, друзья, мы вас предупредили на всякий случай, чтобы вы подготовились. Белые кроссовки нежелательно сегодня надевать, и автомобиль пока не моем. Ну, а в целом, друзья, у нас тут такие, знаете, погодные качели происходят в Душанбе. То солнце, то пасмурно. Ну, в общем, мы к этому потихоньку привыкаем. Ну, а также привыкаем к третьему часу второго дыхания. Здесь с вами, здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
2: Всем привет, друзья! Да, это уже третий час. Мы в него влились и очень надеемся, что вы делаете это вместе с нами.
1: Подплывайте,
2: потому что,
1: друзья!
2: Да, второе дыхание необходимо, а иногда бывает, что вот уже, знаешь, к концу рабочей недели уже там и третье дыхание даже у кого-то, наверное, должно открываться.
1: Сбилось уже.
2: Потому что, да, сбивается, не хватает ни энергии, ни сил, но мы вам желаем, друзья, чтобы у вас так не происходило, и мы здесь как раз для того, чтобы вас поддерживать и сопровождать, чтобы вы успевали со всеми задачами с легкостью справляться, и настроение при этом у вас было на высоте. Поэтому всем еще раз потрясающего четверга желаем, будьте с нами, будьте в хорошем расположении духа, и вместе откроем второе дыхание.
1: Вот почему все-таки у нас два вот ведущих в эфире, вот днем, уважаемые друзья, в особенности вот к концу недели, потому что пятница — это Лолин день, 100%, она говорит, пятница, вау, у-ху. Для меня это понедельник, уважаемые друзья. Под понедельник я еще чувствую себя энергией, чувствую силы. И вот почему нас двое. Потому что именно в пятницу Лола меня уже просто вытаскивает из студии.
2: Вот так вот.
1: А в понедельник я, наоборот, ее затаскиваю сюда, дорогие друзья.
2: Да, вот, кстати говоря, такое бывает. Здесь прям не буду спорить.
1: Вот так вот, поэтому нас двое.
2: Это не потому, что не хочется. Это просто потому, что, ты знаешь, ты еще не привык к тому, что понедельник нужно начать работать.
1: Ясно.
2: Просто приходишь, вот еще
1: вот
2: не
1: видите, какие мы разные все-таки.
2: Мы
1: вот
2: разные.
1: Кому-то надо привыкать к понедельнику, а кто-то еле доживает до пятницы. Вот
2: так,
1: как-то
2: в принципе,
1: так.
2: Женщины и мужчины разные, да? Кто-то с Венеры, кто-то с Марса, кто-то со своей собственной планеты.
1: У меня лично своя, вот поверь мне, у меня точно своя.
2: Я это очень хорошо знаю,
1: так что не надо.
2: Ну, а вам, друзья, желаем потрясающего настроения, и неважно, что там происходит за окном, какая погода, что в целом действительно меняется вокруг. Главное быть на позитиве, в хорошем расположении духа, чтобы бодрости и сил хватало.
1: Именно так, дорогие друзья. Ну а мы вместе с вами продолжаем. Дорогие друзья, наш эфир и, как всегда, курс валют на старте. Поехали.
3: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: Банки ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سوی خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک منات زری 5 سامانه و 42 درهم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 53 درهم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم، یک لیری ترکی 18.18 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سامانه و 47 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 22 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. Фред Мозер, як мушоидаи тавман ҷолибе доштааст. Дар доираи кӯмак ба кишварҳои наонқадар рушд карда, пули мардуми фақир аз кишварҳои бой ба дасти мардуми бой аз кишварҳои фақир мерасад. Наход ин мушоида рост бошад. Шумо чӣ фикр доред?
3: Курби Аспор дар Азия Плюс.
5: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме харибу, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро, дар сомлэй Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Вайо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсад, автодухафт, автодухафт равонкун. Бахтадро бисанч, ваяке асе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аздас наде.
3: Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
6: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
7: Но это не точно.
8: Мы тут уже говорили неоднократно, что у нас выбешивают длинные голосовые сообщения в мессенджерах. Это чистая правда. Мне кажется, нет ни одного человека на планете Земля, кто целых 5 минут готов выслушать. Хотя парочка человек меня однажды отправляли. И вот ты слушаешь, слушаешь. 5 минут проходит, и ты, мне кажется, уже просто теряешь уже нить с тем, что было в начале и что оказалось в конце. Так что да, дорогие друзья, длинные сообщения не отправляйте ни в коем случае. Это бесит всех. А еще может подбешивать то, что человек взял, прочитал ваше сообщение и вам не ответил. А у вас просто уже нервный срыв начинается.
9: Да, почему он молчит? И сразу столько мыслей в голове появляется, друзья. Оказывается, есть даже такой эффект.
8: Да.
9: Прочитано, но вот без ответа.
8: Именно так, знакомая ситуация. Вы отправили сообщение, увидели две галочки или статус «прочитано» и «тишина». А через несколько минут мозг начинает сам достраивать сюжет. Он обиделся или она обиделась. Я написал, что это не то, наверное. Меня специально игнорируют. Дорогие друзья, ну, в общем, давайте искать ответ на этот странный вопрос. Все-таки, мне кажется, лет 30 или 40 назад такого точно не было. Это мессенджеры виноваты во всем.
9: Не было мессенджеров, да. Но проблема в том, что человек просто плохо переносит неопределенность в социальных ситуациях. И когда ответ есть, то тут здесь сразу все понятно. Когда сообщение не прочитано, тоже можно это все объяснить. Человек занят, не видел, он спит, еще что-то там, да, происходит. Ест, возможно, Андрей, да, особенно сейчас во время обеда. Ну а вот прочитано, но не ответил, оставляет, конечно, информационный пробел, который мозг пытается как-то заполнить самостоятельно.
8: И часто заполняет его не самым таким вот нейтральным вариантом. Срабатывает такая склонность воспринимать молчание как сигнал отношения к нам. Отказ, раздражение, потерю интереса или демонстративное игнорирование. Особенно сильно это проявляется, если сообщение важное или если человек нам не безразличен, дорогие друзья.
9: Именно. И при этом реальная причина может быть совершенно банальной. Но человек открыл сообщение во время встречи. Кстати, у меня такое случилось.
8: Да, у меня тоже такое
9: просто
8: бывало.
9: Отвлекся, решил ответить вам попозже, забыл, просто не знал, что сказать, или не хотел вам отвечать как раз-таки наспех.
8: Да.
9: Но мы почему-то об этом не думаем.
8: Конечно, интересно, что раньше такой проблемы почти не существовало в нынешнем виде. Письмо могло идти несколько дней, недель, месяцев, а на СМС никто не видел точного момента прочтения. Хотя, кстати, уже, я помню, такие были уведомления, что сообщение прочитано. Я помню, помню, даже в наше время было, на кнопочных телефонах. А вот мессенджеры дали нам новую информацию, человек уже увидел, но не дал главному, что в этот момент подумал и почему молчит. Вот этот ответ нам, конечно же, не дал мессенджер. Но вот что делать все-таки, если мы начинаем накручивать себя? Вот, да. Друзья, есть, мне кажется, пара отдельных советов на
9: есть,
8: эту тему.
9: Есть, конечно. Ну, во-первых, если человек вам все-таки не ответил, друзья, не додумывайте причины молчания. Дайте человеку время. Не проверяйте чат постоянно. Переключитесь на другое дело. И если вопрос, конечно, очень важный, то просто спокойно напомните немного позднее.
8: Или позвоните!
9: Тоже вариант. Но вот главное помнить, прочитано означает только то, что сообщение открыли. А все остальное мозг часто придумывает сам.
8: Именно
9: Кстати говоря, те, у кого есть дети, прекрасно знают, что иногда они берут твой телефон, да, тоже открывают что-то было там, дело. Даже случайно. И, в принципе, человек даже не видит этого сообщения. Так что, друзья, в панику сразу впадать не нужно.
8: Ты знаешь, сколько такое бывало, когда тебе приходит непонятная какая-то... непонятное слово, непонятный набор слов. Я иногда просто так и пишу.
9: Даже
8: пожалуйста.
9: Картинка бывает.
8: Даже картинка. Я, пожалуйста, заберите телефон у ребенка.
9: Сразу потом, да, становится понятно. Но это только для тех, у кого есть детки. Это
8: да,
9: действительно
8: конечно.
9: Так, друзья.
8: Прям
9: вот
8: проблема.
9: Раньше действительно куда проще было, да? Вот, знаешь, один только вариант был. Голубь не долетел.
8: Да, голубь
9: Всё,
8: не долетел, конечно.
9: Ну, там уже
8: или,
9: никаких...
8: или как этих не почтальонов, гонец не дошел.
9: Да, не добрался просто. Да, это уже тоже позднее.
8: Или гонец принес очень плохую весть.
9: Да,
8: и
9: совсем,
8: нет больше гонца.
9: Совсем плохую, да, видимо, не удалось ему оттуда уйти живым. Ну вот все-таки как-то попроще. Сейчас действительно огромное количество всего там мы в своих головах придумываем, а этого делать не нужно.
8: Не нужно, абсолютно, уважаемые друзья. Может быть, реально человек просто занят. Ну и хватит себя тоже по этому поводу сильно изводить. Все-таки нервные клетки, как говорится, не восстанавливаются. А если даже восстанавливаются, то крайне медленно. Друзья, мы делаем остановку в виде музыкального трека. Слушаем хорошую музыку. И скоро мы вернемся к вам.

0: планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Как ты оскуфился?
2: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
1: Не поняла?
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
3: Кстати, у нас когда-то была такая подборочка про цвета с необычными названиями. Ну, я так решил, думаю, возьму-ка я вторую часть, чтобы мы снова с вами поделились вообще, как у людей в головах могло такое возникнуть, дорогие друзья.
4: Обычных уже маловато, да?
3: Да, видимо,
4: хотя
3: да.
4: Хотя среди них есть и необычные, и красивые довольно.
3: Конечно,
4: названия.
3: Конечно.
4: Ну да,
3: но,
4: поговорим.
3: Друзья, вот кто сказал, что цвета должны называться очень скучно? В реальных палитрах есть мертвый лосось, дыхание слона и даже мышьяк. Вообще, собрали мы сегодня самые безумные названия этих оттенков и цветов и готовы с вами поделиться, чтобы где-то на модном показе вы так и сказали, это же мертвый лосось.
4: Да, что кстати, вы? Тем более, что есть, оказывается, такой вот оттенок, да, он так и называется Dead Salmon, то есть мертвый лосось. Это такой приглушенно-розовато-коричневый.
3: Представь себе.
4: Или Elephant's Breath, то есть дыхание слона. Это такой теплый серо-бежевый. Ну вот
3: кому
4: почему не сказать теплый серо-бежевый, да? Вот оказывается,
3: дыхание
4: можно
3: слона.
4: Сказать про
3: А есть еще, знаешь, дыхание крота, понимаешь? Темно-серо-коричневый цвет, оказывается, вот так вот, дорогие друзья. Ну ладно, пускай будет крот, и сюда же мышь тоже добавим. Спина мыши, кстати.
4: Маунсбек,
3: это то... да, абсолютно верно. Теплый такой мышино-коричневый цвет, оказывается, дорогие друзья.
4: Есть
3: с ума сойти.
4: Еще брокколи брокколи. Браун, как тебе? Коричневый брокколи.
3: Ты испорченный какой-то брокколи, видимо,
4: какой-то. Не знаю, землистый такой коричневатый, зеленый. Вот, видимо, так брокколи выглядит, когда полежит. Есть даунпайп. Это такая водосточная труба. Не знаю, почему и кому пришло в голову так называть цвет. Это такой темно-графитово-серый. Но здесь хотя бы понятно.
3: А следующий, вообще не понимаю, как это пришло в голову, схватывающаяся штукатурка. Пыльно-розовый. Я видел штукатурку, не могу сказать, что она как-то пыльно-розового цвета выглядит. Ну ладно, хорошо, пускай будет.
4: Skimming stone тоже, я вот сейчас смеюсь, потому что камень для бросания по воде.
3: Да,
4: но это
3: хорошо.
4: Всего лишь бежевый цвет. Серо-бежевый, да, можно так и сказать. А здесь, так, хорошо, есть еще розовые комнаты для обиженных. Что это?
3: Я тоже не знаю.
4: Как можно было вот так вот назвать цвет? Это такой вот, знаете, приглушенно-пыльно-розовый. Сейчас, кстати, так часто и говорят. Пыльно-розовый.
3: Пыльно-розовый, да.
4: Само название отсылает к комнате, куда раньше могли удалиться, оказывается, чтобы просто там вот посидеть,
3: надуться.
4: Да, вот действительно, оказывается, комната для обиженных.
3: Прикольно, мне кажется, надо придумать такую комнату в своей квартире. Комната для обиженных. Иди в комнату для обиженных, обижайся там. Так, прикольно. Мех енота. Есть такой тоже цвет, друзья. Это темно-холодно-серый, оказывается. И есть еще неверное сердце. Очень темно-серо-синий цвет. Оказывается, у неверных есть свой цвет. Теперь будем
4: свой
3: знать.
4: Свой цвет сердца,
3: хорошо.
4: Кстати говоря.
3: Да,
4: вот.
3: Да.
4: А есть еще, оказывается, frostbite. Это обморожение. Такой холодный, светло-голубоватый, белый. Белый цвет. Slumber slow, сонный ленивец тоже. Теплый, спокойный, серо-бежевый. Как здесь все это запомнить?
3: Я тоже не понимаю, как это все запомнить. Оказывается, темно-серый или графитовый оттенок имеет тоже название глаз енота. Вот так вот, дорогие друзья. Ну и прикольное, кстати, название макароны с сыром, друзья. Это, оказывается, тоже есть такой цвет. Это оранжево-желтый оттенок макароны с сыром. Такая у тебя кофточка сегодня. Прям вижу, как тянется сыр с макаронами на тебе.
4: Да, ты знаешь, с сыром, ладно, понятно. Вот здесь хотя бы какие-то ассоциации.
3: Да-да.
4: Есть, оказывается, и такой глубокий коричнево-красный, который называется ливер, печень.
3: Да.
4: Печень, вот тот самый ливер. И при том цвет или оттенок, не один, который связан с этим самым ливером. Raw ливер тоже есть. Сырная печень. Это еще более темный такой, буро-красный. То есть прям целых два оттенка ассоциации с печенью.
3: Да, и еще один оттенок цвета, друзья, гнилое яблоко встречается как название мутного зеленовато-коричневого оттенка. Вот, как вам такое, дорогие друзья? Гнилое яблочко, хочу штаны такого цвета, все.
4: А вот не хочешь с названием комок пыли под кроватью?
3: Очень хочу.
4: Есть, оказывается.
3: жизнь мечтал. Я последний раз, когда убирался в комнате детей, я как раз вылез в таком цвете весь. Комок пыли.
4: Кстати говоря. А вот следующее название, мне кажется, вообще, знаешь, среди молодежи должно быть прям на первом месте. Просто говоришь, какой цвет ты предпочитаешь? И они в ответ: зомби! То есть цвет зомби, он действительно есть, друзья. Это бледно-серо-зеленый. Так что если в следующий раз вам ребенок вот так вот скажет: хочу, чтобы на мне был зомби, имейте в виду, он имеет в виду цвет.
3: Именно так. Но тут вообще просто трэш. Следующее название — труп невесты, друзья. Я не шучу, есть такой, оказывается, цвет. Холодный синий-серый. Такие названия часто встречаются в косметических палитрах. Как тебе такое?
4: Я не могу себе такое представить. Вот в тех, которые я использую.
3: Это, видимо, палитра для Хэллоуина,
4: да,
3: я
4: вот
3: так понимаю.
4: Я сразу скажу, такого цвета нет. Это какой-то очень редкий цвет.
3: Видимо, да.
4: Но есть еще и синяк. Сине-фиолетовый, с бордовым таким подтоном, чтобы было все просто и понятно. Ну и есть blood orange, кровавый апельсин. Это красно-оранжевый цвет.
3: Да, друзья, как много, оказывается, цветов с очень странными названиями. И они, оказывается, реально, друзья, существуют.
4: Только так непонятно, вот зачем было называть так цвета, все усложнять. Ведь я помню,
3: тоже
4: совсем
3: не
4: недавно мы говорили про какие-то яркие ассоциации и названия, при этом очень красивые. Например, бургундий, индиго.
3: Да.
4: И вот большинство, особенно мужчины, тоже возмущались и говорили: да зачем это, не
3: запомнить? Коралловый.
4: Коралловый, конечно, бирюзовый. Но здесь, по крайней мере, есть прям очень четкие ассоциации. И звучит это все настолько красиво, да? Карамельный, предположим, лавандовый. Ну вот здесь...
3: Ну точно получше обиженной лягушки, ты знаешь.
4: Точно, и трупа невесты.
3: Да, 100%. Дорогие друзья, неважно, какой вам цвет нравится, главное, запомните его название теперь. Когда будете выбирать себе какую-нибудь одежду или цвет стен в квартире. Представь себе, да? Вот так вот. Я хочу, чтобы у меня были тут глаза енота, вот тут. А вот здесь, пожалуйста...
4: Кровавый
3: апельсин, да, самое то. Дорогие друзья, максимально странно. Ну ладно, это пища для размышлений. Давайте мы немножко переварим эту информацию. А вернемся мы к вам уже, уважаемые друзья, завтра. Потому что время подходит уже к концу. Ну и еще раз напоминаю то, что это время провели с вами Андрей Соколов, Лола Абназарова и наш замечательный партнер MDO Форус. Выбирайте, да, выбирайте мечту, ни в коем случае не откладывайте ее в какой-то такой задний пыльный ящик. Обязательно возьмите, разверните и воплощайте ее. Но если не хватает денег, то обязательно возьмите потребительский кредит в MDO Форус на выгодных условиях. Короткий номер 7272.
4: Ну что, дорогие друзья, мы очень надеемся, что подарили вам за эти 3 часа немножечко бодрости и вдохновения, и продолжим это делать, правда, уже завтра. На сегодня все. Хорошего дня желаем вам и побольше хороших новостей. И услышимся в это же самое время.
3: Именно так, друзья. Пока-пока, до завтра.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с про...
0: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка...

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро туме хариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бакай гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на ечипта.тиджей и тикетон.тиджей, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, پاردیفین.
4: او پاردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان چه خلاش درست است؟ پاردیفین برای درد سر یا پاردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پاردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد پاردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پاردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
6: پاردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پاردیفین از درد و تب.
7: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
8: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
9: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года». Вашский район полностью выполнил план по осеннему призыву в армию. На Памире снежный барс напал на домашний скот. Премьер Британии допустил возвращение страны в Евросоюз. США расследуют причину неудавшейся казни. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
3: Урум азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехавф аз аллергия.
2: Зуд, яъне
3: ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
3: Аллервик, хаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Градусы» на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: со Атартоджикистон Понзда.
1: Дар борай Фарух шунидет? Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года». На Памире снежный барс напал на домашний скот. США расследуют причину неудавшейся казни. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года» с участием 5 победителей городских и региональных туров из Горного Бадахшана, Согда и Хатлона, а также городов и районов республиканского подчинения и города Душанбе, которые продемонстрируют свои профессиональные навыки по 7 условиям. В ходе церемонии открытия конкурса министр образования и науки Рахим Сайзуда отметил, что задача современного учителя состоит не только в передаче знаний, но и в обучении умению анализировать, мыслить, отбирать правильную информацию и применять знания в реальной жизни. В Таджикском техническом университете открыли лабораторию ЧИНК. Лаборатория появилась благодаря компании Neuron Energy, официальному партнеру и дистрибьютору всемирно известного электронного бренда Чанг. В этом проекте речь идет не только о поставках оборудования. Компания уделяет особое внимание образовательному сектору и сотрудничеству с профильными учебными заведениями. Открытие лаборатории должно дать студентам возможность знакомиться с современными электротехническими решениями и получать практический опыт в процессе обучения. Инициаторами и создателями этой лаборатории стали выпускники самого технического вуза. Это Рахим Юсуф Джон и Зиоев Эмумали, которые сегодня являются менеджерами компании Neuron Energy, представителями Чант Электрик в Таджикистане. На Памире снежный барс напал на домашний скот. В мессенджере WhatsApp распространяются видео, на которых снежный барс свободно передвигается по одному из населенных пунктов Рушанского района, а также заходит во дворы и даже дома местных жителей. Также на видео запечатлен погибший домашний скот. По некоторым сообщениям в соцсетях, инцидент произошел в селе Шуджан. Официальная информация о точном месте происшествия, а также количестве погибших животных и размере причиненного ущерба пока нет. Вашский район полностью выполнил план по осеннему призыву молодежи в ряды вооруженных сил республики. Накануне 30 сентября на центральном стадионе состоялись проводы новобранцев. Отметим, что в первый день осеннего призыва план наряд также выполнили ГБАУ, город Бухтар, а также Таджикабадский район. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что стране стоит пересмотреть разные варианты отношений с Евросоюзом от сохранения нынешнего формата до возвращения в ЕС, об этом сообщает Reuters. На конференции Лейбористской партии он сказал, что Brexit принес больше вреда, чем пользы. По словам Бернема, выход из Евросоюза не оправдал обещаний его сторонников вернуть контроль и негативно отразился на экономике, а также регулировании миграции. Среди возможных вариантов премьер назвал возвращение Великобритании на единый европейский рынок, а также в таможенный союз и полноценное членство в ЕС. При этом Бернем подчеркнул, что до проведения нового референдума еще далеко. Также напомним, что на референдуме в 2016 году большинство британцев проголосовали за выход из Европейского Союза. Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли распорядился провести расследование в связи с неудавшейся казнью осужденной Кристи Пайк, пишет об этом Associated Press. Местные власти не смогли осуществить первую за более чем 200 лет казнь женщины. Вечером 30 сентября Спайк ввели две смертельные инъекции. Однако спустя около 40 минут после этого женщина продолжала оставаться в сознании и могла дышать. Из-за этого инцидента в этом году смертная казнь в штате не будет осуществлена. Глава штата заявил, что необходимо провести всестороннюю независимую проверку, чтобы точно установить, что точно произошло во время исполнения наказания. Отмечается, что Пайк была приговорена к смертной казни за убийство в 1995 году 19-летней сокурсницы, которую приревновала к своему молодому человеку. Отметим, что в США за последние 50 лет были казнены 18 женщин. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلس.
6: از دستی تو شکایت میبرم تو بر خدایم،

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А что, если хотя бы раз в неделю разрешить ребенку испачкаться? Не просто немного, слегка испачкать коленки, а по-настоящему разрешить прыгать в лужах, возиться в песке, рисовать красками и руками, не переживая за чистую одежду при этом. Это правило свободного загрязнения. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Правило свободного загрязнения – это не о том, чтобы забыть о гигиене, а о том, чтобы дать ребенку время, когда можно исследовать мир без привычного. Не трогай, испачкаешься, осторожно. Почему это важно? Когда малыш месит грязь, лепит из мокрого песка или рисует пальцами, он познает мир через ощущения. Холодная вода, мягкая земля, липкая краска – все это помогает развивать сенсорное восприятие, координацию движений и творческое мышление. А еще такая игра дает ребенку чувство свободы. Он может экспериментировать, ошибаться, пробовать снова и просто получать удовольствие от процесса. И знаете, что особенно важно? Ребенок постепенно учится понимать. Грязная одежда – это не катастрофа. Испачкался – значит играл. А после игры можно помыть руки, принять душ и надеть чистое. Поэтому выберите один день в неделю и скажите малышу: «Сегодня можно пачкаться». Наденьте одежду, которую не жалко, отправляйтесь во двор, дайте краски, воду, песок и просто позвольте детству случиться. Ведь счастливое детство иногда выглядит именно так. Грязные ладошки, мокрые ботинки и сияющие от радости глаза. Пусть ваш малыш растет любознательным и счастливым. Ну а о комфорте и сухости его кожи позаботятся подгузники Sof Premium. Мягкие, легкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей. Осень в динамиках звучит лучше.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Dame Impala и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Накази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошкона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзели мо. Води хомушон аст. Холи о гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиколи пул тариқи бонки имон интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки имон интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77 888 68 88. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сема мол шумороба концерти бошукуи и дуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават минамуят. Шуморо шуми фарум шашаванда и музыки, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармантони махбуб, шабнами сурайо, гурухи шамс, ва мехмони махсус аз Узбекистан, далер хонзода, бурди туфахуи арзишманд, фудзона ботаунхуи дуздошта, нушокихо ва фазуи идона, сана ва макон, дахуми октябр, тавакуфгохи маркази Саудо, огози чорабини суати шонста, шарики генерали, бонки Душанбе сити, шарики нушокихо, сьома, чиптахо алакай дарие чипта нухтати джей ва тикет. Тол нукта тиджей, ханчунин дар нукта хуй рецепшени сиома мол. Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Як джо джашн мегирим, як джашни бузур. Амро бо сиома мол.
2: Бахангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар ме шават. Аз баланди кула хо чашмай поке, ба поян хо ме шорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кула хо то халп хой шумо ме барат. Расуиндани обитозе кулер, барой хона, ё кор хона и шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндегист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишонал фабиракс.
6: Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат.

0: Коротко о главном.
1: Отечественные спортсмены завоевали 12 медалей на азиатских играх. Таджикистан готов увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан. Габао, Бухтар и еще два района отчитались о выполнении плана призыва в национальную армию. Более 70% стихийных бедствий в республике связано с водой. В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморо боси у панджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян да бод истиклоли Таджикистан.
5: 12 миллион.
6: این شماری ساکنان برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
4: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варэш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи из Фанзио Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите!
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Бахши Охангей Стихлол, Нури Зулол.
3: Бар сар

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
0: تنسی سنانی آسیا پلوس

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. У сборной страны еще 2 медали на азиатских играх, которые проходят в Японии. Копилку сборной страны бронзовыми медалями пополнили дзюдоисты Мухиддин Асадулоев и Абубакр Шеров. Теперь в активе сборной страны 12 медалей, 2 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых. Барки Тоджики и афганская энергетическая компания ДАПС обсудили возможность увеличения поставок таджикской электроэнергии в Афганистан. Стороны также говорили о расширении линий электропередачи, тарифах, качестве поставок и инвестициях. Таджикская сторона сообщила о планах строительства на своей территории ЛЭП напряжением 500 кВт и выразила готовность рассмотреть запрос Афганистана об увеличении экспорта электроэнергии. Конкретные объемы и сроки пока не названы. Переговоры продолжаются на уровне технических и коммерческих групп. Афганистан остается крупнейшим покупателем таджикской электроэнергии. В январе-июне республика поставила свыше 702,5 миллионов кВт-часов. Это около 2/3 всего экспорта электроэнергии страны за этот период. В первый день осеннего призыва в ряды вооруженных сил республики Гбау, город Бухтар, Таджикабаски, а также Вашские районы сообщили о полном выполнении плана призыва. Власти Гбау заявили, что города и районы области выполнили план на 101%. Осенний призыв продлится до конца ноября. На военную службу призываются граждане с 1999 по 2008 годы рождения. В Душанбе проходит финальный тур республиканского конкурса «Учитель года» с участием 5 победителей городских и региональных туров из горного Бадахшана, Согуда и Хатлона, а также из городов и районов республиканского подчинения и города Душанбе, которые продемонстрируют свои профессиональные навыки по 7 условиям. В ходе церемонии открытия конкурса министр образования и науки Рахим Саидзода отметил, что задача современного учителя состоит не только в передаче знаний, но и в обучении умению анализировать, мыслить, отбирать правильную информацию и применять знания в реальной жизни. В Таджикистане более 70% стихийных бедствий связаны с водой. Об этом говорится в 4-м обзоре результативности экологической деятельности Таджикистана, подготовленном Европейской экономической комиссией ООН. Отмечается, что только наводнения ежегодно наносят ущерб на 122 миллиона долларов. Среди других проблем, отмеченных в обзоре, стихийные свалки, рекультивация 6 урановых хвостохранилищ, где находится около 45 миллионов тонн радиоактивных материалов, а также загрязнение воздуха, которое остается угрозой для населения, а также состояние более 13 тысяч ледников, что напрямую связано с водой и энергетической безопасностью. Авторы обзора подготовили 87 рекомендаций для Таджикистана. Одной из главных тем презентации стала подготовка дорожной карты, в которой планируется определить ответственные ведомства, сроки выполнения, ожидаемые результаты, показатели мониторинга, а также возможные источники финансирования. В Дангаринском районе продолжаются совместные археологические исследования древнего памятника Золизар, проводимые учеными Национальной академии наук Республики и Национального центра научных исследований Франции. Одной из главных задач нынешнего сезона является определение архитектурных и строительных особенностей Золизар, хронологии исторических слоев, этапов жизнедеятельности населения, культурных изменений, происходивших в разные исторические периоды. Особое внимание уделяется изучению керамики, предметов быта, орудий труда и других материальных находок. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бюр.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бёр.
3: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
0: Рахами телефони идорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат роба ма благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.tj бакайд гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракамид 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом хар рузи джумуа дар радиои мо сати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
4: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
5: Металл на складе, документы готовы, доставка по плану. Охансен УАД – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану.
6: Металл из Казахстана и России, конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране.
5: Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охансен УАД – надежность без лишних слов.
6: Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
7: Рахами телефони идорай реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
7: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده.
2: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
3: پشت پازن

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
1: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилуяк, чилуяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Продолжаем тему сепарации. Есть период, когда родители вдруг обнаруживают, что ребенок перестал соглашаться с ними практически во всем и стал отвечать или даже возражать. «Я так не думаю. Почему я должен? Ты меня не понимаешь». Родители могут воспринимать это как неблагодарность или потерю авторитета. Но примерно с 10-13 лет начинается очень важная часть эмоциональной сепарации. Ребенок обнаруживает: «У меня может быть свое мнение, и это необходимо». Если родители требуют абсолютного согласия, ребенку приходится выбирать либо отказаться от собственного мнения, либо скрывать его. И тогда внешне может быть послушнее, но внутри все больше дистанции. Поэтому родителям важно научиться выдерживать несогласие. Ребенок говорит: «Я не хочу быть врачом». Не обязательно отвечать: «Мы лучше знаем, что тебе нужно». Можно спросить: «А кем ты хочешь быть и почему?» Это не означает соглашаться во всем. Родитель может сказать: «Я слышу твое мнение, я думаю иначе. Давай обсудим». Вот это и есть здоровая сепарация – разделение мнений без разрушения отношений. В этом возрасте ребенку особенно важно иметь собственное пространство, свои вещи, интересы, друзей, некоторые личные темы. Но здесь возникает тонкий баланс. Родитель имеет право на безопасность и правила, но ребенок постепенно приобретает право на личное пространство. И очень важно не превращать контроль в слежку. Постоянно проверять телефон, переписки, личные разговоры. Подросток это понимает как недоверие и свою несамостоятельность. При этом подросток еще не взрослый. Поэтому свобода должна увеличиваться постепенно вместе с ответственностью. Чем больше ребенок способен отвечать за свои решения, тем больше пространства ему можно предоставлять. Сепарация – это не потеря родительского авторитета. Задача родителей – не решать за ребенка, а помочь ему принимать решения и нести ответственность. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу ба расі ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаджонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Металл на складе, документы готовы. Доставка по плану. Охан Сануат – надежный поставщик металлопроката для строительства по всему Таджикистану. Металл из Казахстана и России. Конкурентные цены, собственный склад в Сагдийской области и быстрая доставка по всей стране. Чтобы стройка шла без лишних задержек, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и полный комплект официальных документов. Охан Сануат – надежность без лишних слов. Телефон отдела продаж 77-888-68-88.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефон Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
5: Слушай, чувствуй, танцуй.
6: Радио, радио.
5: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А что, если хотя бы раз в неделю разрешить ребенку испачкаться? Не просто немного, слегка испачкать коленки, а по-настоящему разрешить прыгать в лужах, возиться в песке, рисовать красками и руками, не переживая за чистую одежду при этом. Это правило свободного загрязнения. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Правило свободного загрязнения – это не о том, чтобы забыть о гигиене, а о том, чтобы дать ребенку время, когда можно исследовать мир без привычного. Не трогай, испачкаешься, осторожно. Почему это важно? Когда малыш месит грязь, лепит из мокрого песка или рисует пальцами, он познает мир через ощущения. Холодная вода, мягкая земля, липкая краска – все это помогает развивать сенсорное восприятие, координацию движений и творческое мышление. А еще такая игра дает ребенку чувство свободы. Он может экспериментировать, ошибаться, пробовать снова и просто получать удовольствие от процесса. И знаете, что особенно важно? Ребенок постепенно учится понимать. Грязная одежда – это не катастрофа. Испачкался – значит играл. А после игры можно помыть руки, принять душ и надеть чистое. Поэтому выберите один день в неделю и скажите малышу: «Сегодня можно пачкаться». Наденьте одежду, которую не жалко, отправляйтесь во двор, дайте краски, воду, песок и просто позвольте детству случиться. Ведь счастливое детство иногда выглядит именно так. Грязные ладошки, мокрые ботинки и сияющие от радости глаза. Пусть ваш малыш растет любознательным и счастливым. Ну а о комфорте и сухости его кожи позаботятся подгузники Sof Premium. Мягкие, легкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: این مرزوبوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس
3: السلام سومین ارجمند در استودیو منی جانوری و مو امروز اوید با یک چین و ده ها زبان صحبت میکنیم تصور کنید شما چند سال زبان چینی رو آموختید با چین آمدید و ناگهان حرفی رو میشنوید که قریب از اون چیزی نمیفهمید چرا این طور میشود؟ زیرا اون چیزی که مو عادتاً زبان چینی میگوییم خیلی مرکبتر است زبان عمومی معیاری در چین پوتونخوا نام دارد در خارج آن رو بیشتر مندرینی میگویند. ما از همین زبان رو اکثر خارجیان میآموزند. آن در تحصیل، رسانه‌های عمومی کشوری و برای معاشرت ساکنان منطقه‌های گوناگون استفاده می‌شود. اما شخص می‌تواند در خانه با زبان یا لهجه تماماً دیگر حرف زند. در جنوب کانتونی معلوم است، در شانگهای و منطقه‌های اطراف شکل‌های گروهی او موجودند. در فوجیان زبان‌های گروهی مین همچنین خاکا و شکل‌های زیادی دیگری منطقوی نطق نیز وجود دارد. فرق آنها بعضاً چنون کلان است که ساکنان دو منطقه به گذشتن با پوتونخوا یک دیگر را نمی‌فهمند. اما یک چیز مهم آنها را می‌پیوندد. انعنه خط هیروگلیفی. یک هیروگلیف می‌تواند در منطقه‌های گوناگون با تلفظ دیگر خوانده شود ولی معنای نوشته‌اش یک بوده می‌تواند. البته در شکل خط نیز فرقیت‌ها هستند. مثلاً هیروگلیف هایی ساده کرده شده و انعنوی. باید قید کرد که زبان محلی تنها واسطه معاشرت نیست، بلکه آن هویت یک منطقه بوده، هزل و شوخی، سرود و ترانه و عباره های اویلوی را فرا می گیرد. بنابراین شناسایی با زبان چینی این آشنایی با فرهنگ بای و گوناگون این کشور می باشد. در برنامه نوبتی درباره مکان تحصیل چینی ها خواهیم گفت و یک جای خواهیم دانست که گاو کاو چیست.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
4: Танцует под шаде танц,
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит.

0: нами. Азия Плюс.
1: Соадар Таджикистан Бист.
2: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунтан ки ва ба Дубай ба авопаймой бонк парвоз ка.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، агенти обуҳавошиносии тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёма Мол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-солагии Сёма Мол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо. Оғози чорабинӣ соати 16. Шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити. Шарики нушокиҳо, Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. همراه با سیما مول.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Баруй Шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варыш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи из Фанзио Садулу расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда. Барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
6: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А что, если хотя бы раз в неделю разрешить ребенку испачкаться? Не просто немного, слегка испачкать коленки, а по-настоящему разрешить прыгать в лужах, возиться в песке, рисовать красками и руками, не переживая за чистую одежду при этом. Это правило свободного загрязнения. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Правило свободного загрязнения – это не о том, чтобы забыть о гигиене, а о том, чтобы дать ребенку время, когда можно исследовать мир без привычного. Не трогай, испачкаешься, осторожно. Почему это важно? Когда малыш месит грязь, лепит из мокрого песка или рисует пальцами, он познает мир через ощущения. Холодная вода, мягкая земля, липкая краска – все это помогает развивать сенсорное восприятие, координацию движений и творческое мышление. А еще такая игра дает ребенку чувство свободы. Он может экспериментировать, ошибаться, пробовать снова и просто получать удовольствие от процесса. И знаете, что особенно важно? Ребенок постепенно учится понимать. Грязная одежда – это не катастрофа. Испачкался – значит играл. А после игры можно помыть руки, принять душ и надеть чистое. Поэтому выберите один день в неделю и скажите малышу: «Сегодня можно пачкаться». Наденьте одежду, которую не жалко, отправляйтесь во двор, дайте краски, воду, песок и просто позвольте детству случиться. Ведь счастливое детство иногда выглядит именно так. Грязные ладошки, мокрые ботинки и сияющие от радости глаза. Пусть ваш малыш растет любознательным и счастливым. Ну а о комфорте и сухости его кожи позаботятся подгузники «Совпремиум». Мягкие, легкие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: و بی‌رقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: Просто среди ночи позвони мне, и я...
0: Папиракс. Азия Плюс. Манбай Иттелоот на Фарогат.
1: Просто

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжаем тему сепарации. Есть период, когда родители вдруг обнаруживают, что ребенок перестал соглашаться с ними практически во всем и стал отвечать или даже возражать. «Я так не думаю. Почему я должен? Ты меня не понимаешь». Родители могут воспринимать это как неблагодарность или потерю авторитета. Но примерно с 10-13 лет начинается очень важная часть эмоциональной сепарации. Ребенок обнаруживает: у меня может быть свое мнение, и это необходимо. Если родители требуют абсолютного согласия, ребенку приходится выбирать либо отказаться от собственного мнения, либо скрывать его. И тогда внешне может быть послушнее, но внутри все больше дистанции. Поэтому родителям важно научиться выдерживать несогласие. Ребенок говорит: я не хочу быть врачом. Не обязательно отвечать: мы лучше знаем, что тебе нужно. Можно спросить: а кем ты хочешь быть и почему? Это не означает соглашаться во всем. Родитель может сказать: я слышу твое мнение, я думаю иначе. Давай обсудим. Вот это и есть здоровая сепарация. Разделение мнений без разрушения отношений. В этом возрасте ребенку особенно важно иметь собственное пространство, свои вещи, интересы, друзей, некоторые личные темы. Но здесь возникает тонкий баланс. Родитель имеет право на безопасность и правила, но ребенок постепенно приобретает право на личное пространство. И очень важно не превращать контроль в слежку. Постоянно проверять телефон, переписки, личные разговоры. Подросток это понимает как недоверие и свою несамостоятельность. При этом подросток еще не взрослый. Поэтому свобода должна увеличиваться постепенно вместе с ответственностью. Чем больше ребенок способен отвечать за свои решения, тем больше пространства ему можно предоставлять. Сепарация – это не потеря родительского авторитета. Задача родителей – не решать за ребенка, а помочь ему принимать решения и нести ответственность. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз асту гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем, почему иранская авиакомпания «Варыш Эрлайнс» меняет маршруты в Душанбе, что произошло, насколько увеличилось время полета и повлияет ли это на стоимость билета. Начальник службы связи из Фанзио Садуло расскажет о развитии службы связи и о скорости интернета в стране. Высокие тарифы на энергоресурсы, ограниченность топливных ресурсов и логистические сложности названы факторами, тормозящими развитие промышленной отрасли. Эксперт объяснит, что важно изменить. Также узнаете, оправдала ли себя новая 10-бальная система оценок в школах и есть ли в ней недочеты. История парня из небольшого таджикского города, упрямое желание которого привело к исследованиям в области робототехники в Сингапуре. В перспективе все свои профессиональные планы он видит реализованными в Таджикистане. Эти и другие материалы в свежем номере газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Рахами телефоны и дорая реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.
11: Радио со вкусом Востока.
12: Азия Плюс.
11: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня страны любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: На хар ки чехра барафрухт, дилбари донат. На хар ки оина созат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофихаст. Беш аз дусат модел ассортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. Том модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро, вас чашми ман бин гармаро, зеро бурун аз дидео, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

Как грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбади Афлак Андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Хар руз я кадам бапеш. Азия Плюс. Со Абар Таджикистан чор.
1: Дар борай Фарух шунидед. Бонкаш баба як миллион дод.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
4: Шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.